0: Тут живи Беларусь.
1: Ты поклишь меня, не позови. Там заблудимся у хмельных травах. Починается все с любви. На WhatsApp.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Миллионы мыслей сетки мрогнеть. Круткий сент.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях «Радио «Рація».
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самая важная падзея сэнсы чацвярга 28 траўня.
4: Новая шляхта, як сяброўства з Лукашэнкамі дапамагае ўзбагачацца.
6: Мы же обычно вот рассказываем только, как они зарабатывают, на чём они зарабатывают, сколько они зарабатывают, а как они тратят.
5: Што рабіць, каб беларускі калій паплыў?
7: Это будет значимый, значимый отход от сегодняшних позиций всеми игроками.
4: А Коул приедет?
8: То Коул приедет, коли коротко.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Одна з самих поспіхових і відомих білоруських бізнес-вумен – Людмила Нейронская – володальниця двох квітнеючих імперій – паліонно-транспортної і рибної.
2: Але, як висвітлив розслідницький центр бюро, у Нейронская є не тільки професійний нюх, але і особливий талент – знаходить корисные сувязи и выкористовывать их для уластного узбогачения. Как вы догадались, не обошлось тут и без семьи Лукашенки.
1: Кто такая Людмила Нейронская, и каким чином она выявила свой бизнес-талент? Как возникла связь Нейронской с семьей Лукашенки, и как это уплывает на ее бизнес-махчимости?
2: У эфира Еврорадио про гэта пагутарылі наш редактор Змітер Лукашук и журналистка бюро Ксения Вязніколцова. Давайте послухаем.
3: Ну, здавалося, сапраўды. І при чим тут сім'я Лукашенки? Ну, ёсь некий там Лукашенко. От сядіть собі у Палаці Республіки. І тут без його не обійшлося. От як так?
4: Ну, потому что вообще, в принципе, любой крупный бизнес, он не обходится без участия государства, либо непосредственно семьи Лукашенко, да? А, как бы, ну, здесь речь идет не про старшего, как бы отца нации так называемого, да, а про его старшего сына Виктора Лукашенко, потому что именно его клан выстраивал и выстраивает отношения с Людмилой Нейронской и получает в том числе от этого явно какие-то преференции. Ну и Людмила Нейронская, соответственно, помимо вот этого лобби да, на высшем государственном уровне, тоже как бы получает свою золотую монету.
3: Давайте обозначим усе ж таки, коли мы кажем про золотую монету, то с чего, с яких бизнесов эта монета капает?
4: Изначально ее капитал он базировался именно вот в топливно-энергетическом секторе, да, то есть она где-то примерно в начале нулевых появилась в компании «Сырьевые ресурсы», доля в которой как бы там была у ее нынешнего ключевого бизнес-партнера в этом секторе Артура Зубарика. Но стоит отметить, что в тот период в «Сырьевых ресурсах» также были доли и у различных государственных компаний, да, то есть у Зубарика уже в начале нулевых был выход на крупных влиятельных белорусских чиновников, да, плюс еще в 90-х и в нулевых он занимался, как говорят профессионалы, нефтедобычей в России, да, и некоторые активы вот эти Юкола, они до сих пор живы и приносят прибыль.
3: Ксения, можно я коротенько, просто покольки, накольки мы узгадали гэтыя даты, нулевые, 90-е, то люди у гэтыя часы, асабліва калі мы кажам про 90-е, маглі весці нейкі бізнес толькі тыя, хто быў выхадцам з камсамола, з партыі ці з якіх-небудзь бандыцкіх груповак. Ну, бандыцкі это хутчэй за ўсё для Расіі адносіцца, а ў дадзеным выпадку, калі мы кажам, выходец адкуль, дзякуючы якім заспінным арганізацыям можна было у 90-х улезці ў такі бізнес?
4: Ну, я думаю, что у него были какие-то связи с чиновниками, и именно вот благодаря как бы Зубарику именно он ввел Нейронскую в бизнес. Ну, это наши догадки. Мы пытались задать эти вопросы и Нейронской, и Зубарику, да, откуда все-таки вот эта Людмила взялась, почему он взял ее в долю там в бизнес. Но они почему-то не хотят как бы раскрывать вот подробности своей коммуникации, поэтому вопрос этот остается на уровне как бы догадок, да, но вот объективные факторы указывают на то, что как будто бы, скорее всего, у Зубарика уже были какие-то подвязки в государстве, в бизнесе, да, потому что все-таки как бы топливно-энергетический сектор, он подконтрольный государственным структурам, да. Вот, и потом в 2005 году Зубарик и Нейронская одновременно входят в долю фирмы «Сырьевые ресурсы Бел». Вот, это компания, которая занимается сейчас уже и производством, и транспортировкой сжиженного углеродного газа, углеводородного газа. И, собственно, вот на базе вот этих сырьевых ресурсов Бел и началось строительство вот этой их топливно-транспортной империи, которая на самом деле была довольно успешна по финансовым показателям до, пожалуй, начала войны. Хотя даже вот я смотрела финансовые отчеты, которые были доступны вплоть до 2025 года, в принципе, даже несмотря на санкции, вот у фирм, которые занимались больше логистикой, нежели производством, да, у них все равно были довольно неплохие обороты и довольно приличная выручка, да, то есть они как-то нашли какой-то промежуточный вариант, да, как бы как зарабатывать, даже несмотря на то, что как бы вот этот сектор под белорусским, ну, под санкциями ЕС уже с 2021 года. Но вот по последним показателям очевидно, что бизнес сейчас убыточный, он фактически не, как бы не функционирует, да, у него нет, он не жизнеспособен, да, потому что как бы санкции обновились, они синхронизировались с санкциями против России, и сейчас, конечно, дела у них плачевны, нам это, собственно, подтвердил и сам Зубарик, что, по сути, как бы бизнес стал колом, они, конечно, надеются, что после окончания войны они возобновят свою деятельность, но как бы сомнительно, но окей. Вот, так, собственно, свои первые финансы и делала Людмила Неронская. Ну и, конечно же, не обошлось без реэкспортных и контрабандных схем, которые в Беларуси, слава богу, в 10-х годах были в изобилии. Вот, в 2017-м Украина ввела санкции против российских производителей вот этих сук из-за военной агрессии Кремля на Донбассе. И, значит, там была такая история, что как-то пытались мобилизировать вот этот рынок и разрешили экспортировать сук в Украину тогда только по там, спецразрешению от нового какого-то отдельно взятого органа. И вот тогда это спецразрешение получила только одна государственная Роснефть, а все остальные как бы их, так сказать, отделили от украинского вот этого рынка, и они придумали схему, что давайте-ка мы тогда будем гонять вот этот вот газ, значит, через белорусские вот эти газонаполнительные станции. Вот, и, собственно, так и произошло, потому что тогда как раз-таки был такой классный период, когда Лукашенко с Путиным, вот, вот это как раз вот между вот этими очередными там нефтегазовыми войнами, тогда много именно газа шло в Беларусь, да, по сниженным ценам, и, значит, белорусские компании, в частности, те, которые локализировались в Витебской области, они просто брали вот этот украинский сук, да, они его, по сути, там переливали, делали из него смеси, а потом перепродавали там с наценкой в Украину и в Польшу уже по белорусскому паспорту, да, как под видом белорусского продукта. Ну, как бы схема не нова, примерно то же самое происходило вот по схеме с растворителями и этими разбавителями, да. И вот, значит, схема эта с реэкспортом просуществовала до 2018 года, а потом Путин как бы прикрыл эту лавочку, потому что из Беларуси, получается, шли как бы недоплаты за это. Ну, и опять же, вот этот весь схематоз, да, как бы в Беларуси на этом заработали. И судя по данным, которые предоставляла Reuters в 2018 году, заработали на этом преимущественно именно компании Зубарика и Неронская.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова Дмітра Лукашука з Ксеніяй Вязнікоўцавай. Пра яе новае расследаванне, датычнае сяброўкі сям'і Лукашэнкаў Людмілы Няронскай.
3: Ну, гэта калі мы кажам пра вось гэтую нафтагазавую накірунак. Але я так разумею, што бізнес-таленту гэтай жанчыны пайшоў шырэй і далей, чым вось гэтая нафтагазавая сфера.
4: Ну, конечно, да. Помимо вот этих вот топливно-газовых активов, у нее есть еще доля в клинике Мерси. Мы делали про нее расследование еще, когда работали в Белорусском расследовательском центре в 2022 году, о том, что именно эта частная клиника стала монополистом по эндопротезированию. Да, при том, что в Беларуси эндопротезирование запретили повсеместно везде, разрешили это делать только клиники Неронской, там есть доля еще, по-моему, или была доля у Зубарика и у его бывшей жены, да, то есть это тоже, можно так сказать, их совместный бизнес. И при этом там цены на операции, если я не ошибаюсь, были там в 2, по-моему, с половиной раза больше, чем в государственных клиниках, но в государственных нельзя было поставить тогда импортные протезы, да, то есть они еще как бы заработали и вот на здоровье белорусов, в которых, по сути, не осталось выбора никакого, да, потому что отечественные вот эти протезы, которые предоставляет государство, да, бесплатно, они просто разваливаются там там максимум их реальной носки там до 5 лет, да, то есть импортные протезы, они гарантировали более качественный уровень жизни и, соответственно, более продолжительную носку, да, но за это людям приходилось там вываливать по 8, там, по-моему, 10 тысяч евро за операцию, ну, то есть по белорусским меркам это довольно дорого, да. Ну и сейчас актуальный ее бизнес 22-го года, она начала вот и продолжает строить свой рыбный холдинг, и на нем вот она, собственно, и сконцентрирована. Вот, и пока бизнес, судя по всему, идет довольно успешно.
3: Давайте мы вернемся до сегодняшнего расследования, ну, докладнее расследования, которое было сегодня опубликовано на сайте Бюро Медиа, про которое мы уже казали. Это под назвой Людмила Няронская побудовала бизнес-империю, причем семья Лукашенко. Але, таки заголовок про бизнес-империю, а скировываете свой погляд на вёску Прудзішча и на маёнтки, якія там побудаваны. Слушайте, ну побудовал человек себе хороший домик таки с мармуровыми лестницами. Что за зайдрость такая? Что вы там уже там вот лезете, вот можно сказать, у покои? Ну какая вам розница, какие там покои, какие там гобелены висят на сценах и какими коудрами застелены ложек?
4: Ну, смотрите, разница на самом деле есть, и она принципиальная, да, потому что, во-первых, впечатляет масштаб, да, дом Неронской, точнее, клана Неронских, да, он у нас представлен в площади почти 1050 квадратных метров. Ну, довольно-таки солидный особняк, даже по меркам как бы пресловутых Дроздов, где, казалось бы, мы уже как бы все видели, да, а тут как бы, ну, я правда, я удивилась, потому что, ну, меня редко уже что может удивить, но тут я честно, я удивилась.
3: Я в этой жизни уже повидала.
4: Коррупция я всякой, да, повидала, но вот как бы было забавно, да. Даже вот я специально посмотрела со спутника, и вот, ну он, его буквально, там такой большой дом, там такой огромный участок, что вот его буквально из космоса видно.
3: Вы же сами говорите, клан, ну шмат людей, ну надо же жить не как в хрущевке.
4: Да, это все понятно, что как бы площадь большая, потому что и людей как бы в доме тоже наверняка немало. Вот, но тем не менее, период как бы покупок всего этого, да, то есть вот землю первую они участки купили, по-моему, в 2014-2015 годах, вот они купили землю, общей площадью сейчас она составляет, по-моему, больше 6000 квадратных метров, да, и дом был построен, ну, по крайней мере, поставлен на баланс в кадастре в 2017 году, и из этого напрашивается вывод, что в том числе деньги, которые были вложены в этот дом, могли как раз-таки прийти вот с этой схемы реэкспорта, да, вот этих российских сук, да, поэтому здесь мы именно сосредоточились на том, что не просто вот посмотрите, как она живет, хотя я считаю, что белорусы имеют право знать, как живут наши бизнесмены, особенно бизнесмены, которые обласканы как бы любовью белорусских властей и конкретного ответвления семьи Лукашенко, да, то есть мы же обычно вот рассказываем только, как они зарабатывают, на чем они зарабатывают, сколько они зарабатывают, а как они тратят. Ну вот неужели белорусы не хотят знать, как эти люди тратят деньги, потому что чаще всего они зарабатывают эти деньги из белорусских налогов, да, из-за того, что эти деньги туда не доплачиваются, не тратятся на белорусский народ, а тратятся на вот всякие глупости, там, оножки, это там бриллиантовые колье, вечеринки с Кайли Миноук, там, Мальдивы, неделя, там, 100 тысяч евро, да, а вот у Людмилы Неронской, как бы, ну, вот колье нет, но у нее есть дом, 1000 квадратных метров, да, и я считаю, что, ну, это на самом деле непозволительная роскошь, да, и вот в Украине, например, был прецедент, когда Янукович сбежал из страны, да, в его бывшей резиденции создали вот такой парк-музей коррупции, да, и мне бы хотелось в Новой Беларуси тоже увидеть такой парк-музей в Дроздах, да, и вот чтобы каждый из белорусов мог зайти и посмотреть на вот эти вот памятники собственной жадности этих людей. Эта штука, она как бы очень красочно показывает вообще, вообще, кем мнят себя эти люди? Вот они себя мнят, вот, не знаю, там, дворянами какими-то, новым дворянством, потомками там шляхтичей, да, какими-то значимыми, родовитыми там людьми. Вот, то есть это их как бы собственное представление о себе и о своей жизни, о своем месте в этом мире и в этой стране. И этот дом в 1000 квадратных метров, это тоже вот, вот этот пресловутый кич, который присущ как раз-таки вот этому а-ля новому дворянству, да, вот побольше вот комнат, мрамора не скупимся, вот в каждый квадратный метр нужно уложить как бы вот мрамором, вот это вот все, это вот иллюстрирует как бы, кто на самом деле эти люди, как они себя вот представляют в этой реальности.
3: Вы рассказываете про сувязи, про детей. Какие там,
4: да,
3: сувязи?
4: Смотрите, вообще изначально, да, вот до этого как бы этапа, когда мы все это обнаружили, глобально как бы и летопись велась у нас взаимоотношений Лукашенко и Неронских с 2019 года, да, то есть мы фиксировали совместный перелет, когда они летали в Эмираты, когда вот был официальный визит у Александра Лукашенко, вот, и они туда летали с семьей, плюс мы знали, что часть детей Неронских и Лукашенко училась вот, вот в этой гимназии номер 16, потому что у нас был список попечительского совета, и вот Неронская и Лилия Лукашенко, жена Виктора, они входили вот в этот попечительский совет вот этой 16-й столичной гимназии. И у нас до этого было представление, что вот плюс-минус, наверное, как бы, да, где-то вот они, возможно, пересеклись, и вот примерно вот этот вот отчет можно вести от этой как бы точки, да. Но в этом расследовании мы эту точку углубили, да, потому что мы первые, как минимум, пересечения двух семей зафиксировали в 2014 году, да, но здесь нужно понимать, что, ну, как бы, мы же не налоговая там полиция, да, то есть мы не следственный комитет и не прокуратура, то есть мы не можем как бы знать всего, мы можем собирать какие-то осколочные данные, да, там, из открытых источников, как это сделала я, да, то есть из Инстаграма дочери Людмилы Неронской, да, но тем не менее, как бы, вот теперь нижняя планочка у нас спустилась на 5 лет назад, к 2014 году. Но, скорее всего, датируется оно все еще раньше, началом 10-х, потому что дочь Лилии Лукашенко Виктория и дочь Людмилы Неронской Анна, да, они, судя по всему, были одноклассницами, да, и учитывая год их рождения, наверное, отчет как бы примерный знакомства родителей можно вести вот из точки начала 10-х годов.
1: У эфире Еврорадио была журналистка-расследница Центра бюро Ксения Везняковцева. И она рассказала про подробности своего нового доследования, якое тычется сябровки семьи Лукашенко у бизнес-вумен Людмилы Неронской.
5: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
2: Далее в программе «Еврозум».
1: Что робить, как белорусский калий поплыл?
6: Это будет значимый, значимый отход от сегодняшних позиций всеми игроками.
2: А Коул приедет?
7: То Коул приедет, коли коротко.
1: Устранимся после музычной паузы и новинок спорту.

0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. Юніорская сборная Беларуси по хоккею, допущенная до чемпионату света 2027 года. Про это поведомляет шерах спортовых белорусских СМИ. Беларусы нібыта згуляюць у групе са Славакіяй, Чэхіяй, Канадай і Фінляндыяй. Турнір пройдзе ў амерыканскім Дулуце з 22 красавіка па 2 траўня наступнага года. Раней дысцыплінарны савет Міжнароднай федэрацыі хакея адмяніў рашэнне савета арганізацыі аб недапушчэнні зборных Расіі і Беларусі да спаборніцтваў сезона 26-27. Кристал Пэлас стал пераможцам Лиги конференций. У финале лондонцы гуляли супраць мадридского Рая Валекана. Матч завершился минимальной перемогой коллективу из Англии 1-0. Автором одного гола стал французский нападающий Жан-Филипп Матета. И он вызначился на 51-й хвилине. Для лондонцаў гэты вынік сапраўднае дасягненне. Каманда ўпершыню ў сваёй гісторыі выйграла Еўракубак, хаця і трэці па значнасці. Каталонская Барселона прапанавала 70 мільёнаў еўра за нападаючага Ньюкасла Энтоні Гордона. Спартовы дырэктар Барселоны Деку здзейсніў паездку ў Лондон для сустрэчы з прадстаўнікамі гульца. Вялікай перашкодай застаецца кошт футбаліста. Англійскі клуб ацэньвае Гордана ў суму прыкладна ад 75 да 90 мільёнаў еўра, што абмяжоўвае манеўры Барселоны ў межах бягучай фінансавай мадэлі. У цяперашнім сезоне Гордан прыняў удзел у 46 матчах за Ньюкасл ва ўсіх турнірах, у якіх адзначыўся 17 галамі. Аренда беларускага футбаліста Германа Баркоўскага завершылася ў польскім Пясце. Нападаючы правёў за клуб з Глівіцы 33 матчы, у якіх забіў 4 мячы і аформіў 2 асісты. Правы на Баркоўскага належаць Пушчы з Непаламіцы, якая не змагла вярнуцца ў экстракласу па выніках сезона. У Пяста ёсць опцыя выкупу беларускага форварда. Раней галоўны трэнер зборнай Беларусі Віктор Ганчаренка адмовіўся ад ідэі выклікаць Баркоўскага на чэрвеньскія спарынгі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
2: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
3: Беларускі калій спадзе ў рэжыма Лукашэнкі, што ЗША даціснуць ЕС і сыравіна пойдзе па свеце.
4: У якім выпадку такое магчыма і ці не марны гэта спадзеў?
3: На YouTube-канале «Зеркала» пра гэта паразважаў палітычны аналітык Артём Шрайбан.
5: Украіна... Можем начать с нее, потому что все здесь довольно просто. Они уже сказали, что они будут этого делать. Министр иностранных дел Украины уже прокомментировал. И это было бы супер странно в ситуации, когда весь все полгода последняя позиция ужесточается, внезапно снимать важную для Минска санкцию. Поэтому Украина явно выпадает из этого возможного лоббистского усилия. Да? Затем есть Литва и Польша. Они связаны по рукам и ногам европейскими санкциями в этом вопросе. Европейские санкции устроены так, что в исключительных случаях по некоторым из них, в том числе по товарам промышленным некоторым. Можно делать национальные исключения. Там допускается в некоторых пунктах такая возможность. Вот прям так написано. Пункт такой-то запрещено вывозить, допустим, я не знаю, станки. Но если это надо для гуманитарных целей, для дипломатического там какого-то обмена, да, для медицинских целей, продовольственная безопасность, что-то такое, то можно. То можно делать исключение. Так вот, пункт про калий, в нем такого ссылки на исключение даже нет. То есть даже если бы Литва внезапно захотела бы стать доброй по отношению к белорусскому калю. Да. Она была несколько лет главным лоббистом этих санкций, а тут внезапно под давлением США переменилась бы в этом отношении. Ей пришлось бы пойти в Брюссель и доказывать всем остальным, почему нужно сменить сейчас эту позицию. А возможно ли это? Ну, то есть технически, если бы Литва и Польша, например, это сделали, я думаю, что Португалия с Испанией не сопротивлялись. Да, и, возможно, Франция тоже. А, то есть я думаю, конечно, зависит в первую очередь от их позиции. Но это не национальный вопрос. А как уже справедливо заметил литовский министр иностранных дел тоже по итогам этих сообщений, европейские санкции тут сковывают. Если бы это был национальный вопрос, односторонний, я мог бы себе представить такое приложение американских усилий к Литве или к Польше, вот целенаправленно, точечно, чтобы сделать какие-то исключения, закрыть глаза, пропустить какие-то вагоны с типа американским калі, да? Но поскольку это противоречит всему европейскому законодательству, дистанция для литовского премьер-министра, например, или президента, от того, чтобы сказать, ладно, мы закрываем на это глаза, потому что нас американцы попросили вот в один раз так или два раза сделать, дистанция от сегодняшней позиции до этого, она довольно серьезная. Но дистанция от сегодняшней позиции до того, чтобы самим поехать в Брюссель и начать уговаривать всю остальную Европу снять эти санкции, она, на мой взгляд, колоссальная. Представить, что Литва не просто развернет свою позицию, но и побежит уговаривать Евросоюз, мне сложно, без какого-то действительно экстремального давления со стороны США. США, у США есть такие рычаги, конечно.
0: А нужно ли им это поделение на это?
5: Вот, это ключевой вопрос. То есть США может сказать, мы заберем все войска из Балтии, если вот вы не пойдете и не убедите Евросоюз снять санкции на калий или смягчить их как-то. А у меня пока очень большие сомнения, что США готовы прикладывать такой серьезный рычаг к такому, ну, вопросу средний и важный. Mm-hmm. Да, и поэтому, может быть, окажется, что это не так, и бизнес-интересы людей возле Трампа, которые внезапно окажутся заинтересованными в белорусском кале, превалируют, да, и они начнут действительно военными какими-то другими очень жесткими механизмами давления на Литву и на Польшу оперировать. Пока это все-таки письмо, и я думаю, что это такое скорее зондирование почвы со стороны США, чтобы понять, насколько это вообще возможно. А если они встретятся, и, судя по всему, они встречаются с довольно однозначной позицией о том, что нет, это невозможно, ну, дальше у них есть выбор эскалировать как-то серьезно отношения с Евросоюзом, с Литвой, или спустить это на тормозах, понадеясь, что Минск удовлетворится чем-то другим для продолжения процесса. Я не знаю, по какой они дорожке пойдут, я лишь просто подчеркиваю, что это будет значимый отход от сегодняшних позиций всеми игроками. И Вашингтоном, которому придется какие-то очень серьезные выкручивания рук применять к Литве, и Польше, да, или Польше, и самими этими странами. Им придется пойти, их политическим элитам придется пойти на мой взгляд, серьезное унижение, чтобы, ну, в первую очередь, внутреннее, да, репутационное унижение, чтобы сменить позицию с давить Лукашенко всеми силами, и мы не согласны с ним даже разговаривать на уровне там замминистров, а только на уровне технических персонала, до давайте мы станем лоббистами снятия санкций.
4: Гэта быў палітычны аналітык Арцём Шрайман, які патлумачыў, што мусіць здарыцца, каб беларускі калій пусілі ў парты Еўропы. Еўразум. А цяпер пра тое, што будзе далей у праграме Еўразум.
3: А кол прыедзе?
6: То кол прыедзе, калі коратка.
4: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу. Музыка.

0: А у нас сегодня пятница, и вот так учора в Киеве, сегодня в Одессе протягивается праца в Украине. Про ее расскажет дарация Светланы Тихановской по парламентским супрацовництве и конституционной реформе Анатолия Бечка. У Одессе начался Черноморский форум по безопасности, где присутствует белорусская делегация. И это реха визиту Светланы Тихановской у Киев. Визит отбылся на початку тыдня. Про встречи и подеи после этого визиту скажа Анатоль Лябечка.
1: Гучаць розныя ацэнкі, у падаўляючай большасці пазітыўныя. Многія называюць гэты візіт, гэтую паездку як гістарычную, як прарыў, але на мой погляд толькі час адкажа. І наша задача зараз, каб дыстанцыя паміж тымі словамі, вельмі прыемнымі, моцнымі, якія прагучалі падчас яе візіту, яны вот гэтыя словы каб імплементаваліся ў дзеянні і вынік. Таму я як частка каманды застаўся ў Киеве. И уже на наступный день мы зладили в Верховной Раде довольно буйный ивент, на котором присутствовали белорусские доброхотники и представники Объединенного переходного кабинета и Координационной Рады, офис Светланы Тихановской, Центр Европейский Диалог. 2 часа. Планировали годину, але ну, не уложились. И это только подкресливает, что зараз есть такие эмоциональные уздым, бо с украинского боку были не только парламентарии, але был и спецпредставник Украины по Беларуси Ярослава Черногор, был надзейный старшиня Конституционного суда, недавним проректор Харьковского университета, с яким мы супрацовничаем уже кольки годов. То бок дискуссия была такая шматплановая. С одного боку мы размовляли про то, як вось зараз, коли открылось окно махшимостей, выкористать вот эту ситуацию и обмерковали проблемы, с якими еще сутыкаются и доброхотники, и тем больше волонтеры в Украине, и не еще больше белорусы в Украине. Умерковали не только так, что треба нечто робить, а ли там зараз находится в Верховной Раде проект закона. Он уже прошел первое читание, и мы домовились, что вот до этого закона, який регламентует так или иначе знаходжение белорусов в Украине, мы можем иметь возможность сформулировать свои поправки. Депутаты их возьмут, опрацуют, ну и будут пропоновывать для голосования. Вот это то, что и банковские проблемы там, и легализация. До всего этого можно зараз, другая такая хваля будет, поспробовать сделать пропановы, ну и депутаты нам обещали, что яны зробить все, как максимально с того, что огучилось, как оно прошло. Это вот первая частка нашей дискуссии, нашей размовы. Другая дотычилась, что может робить зараз группа за демократичную Беларусь. Мы и ранее были довольно активными, але зараз, ну вот, глядите, например, как снова же не быть голословным, мы и ранее проговорвали, а те могут депутаты Верховной Рады стать хростными для политвязнев, для тех, кто сидит у белорусских турмах. Те же рейковые партизаны. Ранее это питание промовлялось, але оно буксовало. Зараз, вот литерально сегодня я одослал, там недзе, ну, больше за десяток конкретных кейсов. Депутаты поглядят, и я думаю, что яны станут некая частка, докладно станут хростными для тех, кто менавіта за поддержку Украины сегодня у колониях и турмах. Так что, ну, я вельми задоволен вот этим ивентом, этой працей. Ну, саправды, есть максимости, их треба вот зараз по горячих следах выкрестовывать.
2: И далее працаваць, Петр Анатольевич, скажите, кратко, на каком фоне отбываются все эти размовы? Бо вось, например, литерально зараз з'явилось інформація, наприклад, що Подоляк черговий раз попереджив Олександр Лукашенко. Політики українські нагадують ось про гэту адказність, про те, що територія Білорусі сьогодні повністю знаходиться у зоні пораження української зброї. Гэта ось літерально зараз прогучала гэта заява, яку можна прокоментувати, як можна прокоментувати увогуле агульний настрой до Білорусі, той Олександра Лукашенка і до демократичної Білорусі.
1: Які настрої, які відносини? Я все це побачу на своєму політичному віку. И когда бывается великий саммит, куда приезжает великая колькость международных гостей, переличивается президентом Украины краины, которые они означают, але персонально Зеленский означает только Тихановская. А больше того, он троллит Лукашенко. сапраўды быў прыём на ўзроўні першай асобы. Не сустрэліся там у рэзідэнцыі, але гэта таму, што толькі бракавала часу. Рэзідэнцыя маю на ўвазе Зеленскага. І ўсё было распісана. Гэтыя два дні, гэта было па хвілінах. То я бачу ў павестцы дня, што ну важна праз нейкі час Ціхановская вярнуцца сюды, але вось за гэты прамежак часу мы павінны пастарацца зрабіць максімальна шмат, наколькі дазваляюць магчымасці, таму што гэта ж не па шачку пальцаў робіць. Мы гаворым, што студэнтаў павінны стаць беларусаў шмат, тое, што я гаварыў і пра Верховную Раду, але гэта ўсё роўна праз прызму бяспекі, гэта праз сіта вайны, гэта ўсё павінна праходзіць. Але ну я гляджу даволі аптымістычна на сітуацыю, на не дрэнная, але сама па сабе яна не будзе выніковай, калі мы самі не будзем працаваць. Вось я учора быў у Кіеве, дзень працаваў постфактум з тым жа падаляком мы на кантакце, на сувязі. Сёння я ўжо ў Адэсі. Тут заўтра адчыняецца форум бяспекі, важны форум. Таксама трэба працаваць у кулуарах гэтага форума, каб прасоўваць нашу павестку.
0: А ў Адэсу прыедуць сотні дэлегатаў з розных краін. Гэта эксперты, ваенныя аналітыкі, дыпламаты, палітыкі. Чарнаморскі форум па бяспецы пачынаецца сёння, працягнецца да 31 траўня.

0: Пьяница с рацией.
1: 29 хвилин до 8 у Беларуси, 29 до 7 у Польши. А на белорусско-польском помежье в облачно с прояснениями истотные опадки не прогнозуются. 7-8 градусов на данный момент, а в найтеплейший момент дня синоптики прогнозуют 17-19 градусов тепла. Вечер полночно-заходний, 4 у порывах до 10 метров за секунду, атмосферный тиск выше за норму. Новини бизнеса и финансов от Яны Запольской.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Россия потребує палива у тим ліку белорусского. Резко узросли поставки в Россию бензину с Беларуси. У травні продали 17 тысяч тонн белорусского бензину на российской бирже, а год тому у травні было всего 300 тонн. Про это пишет видання Коммерсант. Опыт на белорусское палива тлумачится ситуацией на российском рынку. Там повстал недохоп бензину с причины незапланованных ремонтов на шерагу нафтоперепрацовчих заводов, выкликанных украинскими ударами по российской военной инфраструктуре. Так само мел уплыв сезонный рост поживания палива на передодні лета, а у таких умовах спожуцы готовы набывать палива с-за межи, навод коли оно каштуе дорожей. При этом агульные объемы импорту с Беларуси застаются невеликими у параунанні с потребами российского рынку, где что год споживается каля 40 миллионов тонн бензину. Тем часом Беларусь заливает российским вином. По выниках минулого года российские вытворцы отримали еще одну перемогу на споживецким рынку Беларуси. Как пишет выдание «Беларусы и рынок», Беларусь стала летось наибуйнейшим импортером российского вина. Прирост импорту у тоннах склал 3,5%, а у грошах больше за 28%. Агулом Беларусь закупила российского вина на 2 миллиона 300 тысяч доляров. У тим ліку говорка идет о продаже масла Сандры, закупованного Крыма и таманских винов. Швейцария больше не ведущий центр размещения замежного капитала. Гонконг упершиню обогнал Швейцарию, ставши ведущим сусветным центром размещения замежного капитала. Это отбылося дякуючи притоку ресурсов с материкового Китая, а так само обновлению мясцового фондового рынку, пиша Офис Лайф. Подъем Гонконг отлумачит еще и огульным ростом привабности азиатских рынков капитала. Так объем замежных активов, размещенных у Гонконгу, летось вырос амаль на 11%, склавши 2,95 трильоны доляров, а у Швейцарии выниковая сума оказалась меньшей. Сколько отримливает польский наставник на пенсии? Как пишет газета «Правна», ЗУС различает пенсии индивидуально для каждого. Необходимо уличивать все параметры и факторы, которые уплывают на кончатковый помер пенсии. Средняя ж пенсия наставника у Польши у теперешний час складает приблизно 3548 злотых брута. Найбольшую пенсию отримливают те, кто працює довжей и отримливает высокие заробки. Так, розница помеж выплатой после 30 и 40 годов стажу может перевышать 2000 злотых в месяц. Каждый додатковый год працы повялишивая будущую пенсию. Тому многие наставники вырашают заставаться у школе як мага даўжэй. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3 злотая 64 гроши, евро 4 злотая 23 гроши. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 76 копеек, евро 3 рубли 21 копейка, 10 польских злотых 7 рублей 60 копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
4: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком.

0: Радио Рація. Рація.
1: Раніця з Рація, інформаційно-музичний ефір у п'ятницю. У офісі Світлани Тихановської учора пройшов публічний онлайн-семінар, присвячений ядерній і енергетичній безпеці Білорусі, де ключовою темою став далейший лос БелАЕС і енергетична залежність країни. Експерти обміркували некілька можливих сценаріїв розвитку. Екс-супрацовник Національної академії наук Білорусі, хімік Сергій Безараб, відзначив, що при усіх мінусах і ризиках білоруська атомна електростанція варта її заховати і використовувати далі, але з узмацненням міжнародного контролю і технічної безпеки.
2: Что на сегодняшний день вот этот государственный ядерный долг, он глубоко непрозрачен, и это проблема. Тарифы сейчас директивно занижены, и они абсолютно оторваны от реальной стоимости генерации. То есть их основная задача – это маскировать вот эти политические отсрочки по российскому кредиту для Москвы. То есть нет прозрачных данных по формированию тарифов, нет прозрачных данных, и это хуже всего, о целевых фондах на будущий демонтаж АЭС. И на захоронение отходов, несмотря на то, что это, прости, что практически мировой стандарт. То есть для меня лично очевидно, что любые будущие рыночные реформы, они вскроют вот этот финансовый пузырь. А вскрытие этого финансового пузыря, оно неизбежно приведет, во-первых, к шоковому, подчеркну, к шоковому выравниванию тарифов до европейского уровня цен. И, скорее всего, ну, тут как бы надо привлекать специалистов для прогноза, но, скорее всего, это может спровоцировать масштабный социальный коллапс, ну и, как следствие, политический реваншизм. А второе, зеленый переход, зеленая энергетика, это все хорошо. Но мы забываем о том, что АЭС в Беларуси уже есть. Она наработала такое количество отработанного ядерного топлива, что уже к 30-му году у нас будут заполнены пристанционные хранилища. И это никуда не деть. Как, ну, то есть мы просто физически сегодня не имеем возможности для того, чтобы закрыть АЭС. Потому что закрыть АЭС и демонтировать АЭС, как показывает опыт Германии, дороже, чем построить АЭС. И перехода на сборки от других производителей, на топливо от других производителей. Украинский опыт показывает, что это занимает десятки лет.
3: У свою чергу эксперт у галіні устойлівого развіття і Дара Світлана Тихановська по питаннях екології Дмитрий Кучук заявив, що після завершення експлуатаційних циклу і проходження відповідного аудиту БелАЕС повинна бути ліквідована як небезпечний політично-заклішний об'єкт.
4: Що робити з білоруською атомною станцією? Ну, я здесь скажу, как зеленые, она сейчас существует, ее возможно, этот сценарий там эксплуатировать, пускай она там работает 40 лет, и мы оставим ее там на решение для своих как бы будущих поколений, хотя наше поколение допустило, скажем, строительство этой атомной станции. Но чем раньше мы начнем ее демонтаж, тем это будет дешевле и, соответственно, безопаснее для нашего населения. Ну и второй очень важный момент. Все-таки, возможно, еще политическая составляющая – это блокирование той же как бы Литвой, вступление Беларуси в Евросоюз, когда эта атомная станция будет как бы работать. Не знаю, это не будет политическое решение, но в любом случае, скорее всего, такие вопросы будут возникать. Это связано с безопасностью атомной станции. Но и мы еще не знаем, что будет, когда мы проведем аудит этой атомной станции. Все-таки проблем с ней очень как бы много. И понятно, что с ней делать, будут уже решать там новое правительство после там Лукашенко, но после проведения аудита. Если мы аудит покажет, что она небезопасна, что у нее как бы куча проблем, то нам ее придется закрывать.
3: Сузасновальниця «Екодому» Ірина Сухі підкреслила, що Білорусь уже сьогодні істотно залежить від російських енергетичних ресурсів. І вона зазначила, що переодолення такої інфраструктурної політичної залежності буде тяжким процесом і потребує довгої перебудови системи.
5: Хочу посочувствовать первому правительству, которое будет после Лукашенко, потому что такого, наверное, количества сложных решений, которые нужно будет принимать, никому до этого в Беларуси не доставалось. Хотя, конечно, после развала Советского Союза, наверное, тоже было очень сложно. Вот если прямо сейчас бы это происходило, это было бы одно. Через 5 лет это будет что-то другое. Вот Альянс «Зелёная Беларусь» в прошлом году провел несколько исследований разных инфраструктур Беларуси на предмет устойчивости к внешним и внутренним шокам. И вот одно исследование как раз касалось энергетических систем. Самые большие как бы риски и шоки возникнут от наших отношений с нашим восточным соседом. И подобные кризисы уже происходили, уже прерывались поставки газа или нефти. Нужно договариваться с соседями на будущее. Я надеюсь, что Беларусь сможет пройти вот какой-то там сложный период достаточно успешно.
1: Удельники дискуссии сошлись в одном питании: БелАЭС выходит далеко за межи энергетики и тычется стратегичной будущей Беларуси, ее безопасности и места в региональной энергетической системе.

0: дитянок внутри еще живее, хочет горезить. Тому, конечно, приходьте. Хорошие дитячие импрезы и дитячие книжки – это же не только для детей. Там человек у каждого веку знайдет свой пласт и свое разумение. В этом и сенс хорошей литературы, амбассадоркой, якою я и з'являюся, мне здається.
1: Расскажи, калі ласка, як ти непосредно, як екс-актриса, рыхтуєшся до таких івентів дитячих? Что ты робиш, як наладжуєшся?
0: Сплю хорошо, потому что дети забирают вельми шмат силы и энергии. У меня, дякую Богу, есть досвід, у меня есть свой дитёныш, але, конечно, праца с детьми – это вельми шмат энергии, потому что они вельми шмат уваги тебе дают, и вельми шмат уваги ты отдаешь им назад. И ты не можешь там, ось, я не буду реагировать. Нет, ты подключаешься до их. И, конечно, просто треба добренько отпочить, как иметь добрый настрой, потому что они же так само такие самые щирые твои прихильники альбо не прихильники. Коли им что-то не подобается, они это на вопрос скажут. А мне вельми хочется, как деткам было добро. Тому я сподіваюся, что я отпочну, посплю и у классным настрой, с усім своей артиллерией и реквизитом прийду, и мы классно пробавим час.
1: А як представниця аудиокніжного руху, скажи, калі ласка, что з гэтага варто послухать детям у першую чергу перед гэтым фестывалем для того, каб наладзіцца на добрую хвалю?
0: Детям, ну, глядячи, якого веку. Одна есть книжка, якую могу порадить, якую просто любят все дети, а другая, якую люблю я и дети. Первая – это «Мышка Пик-Пик», потому что, ну, это просто некая шаленая, классная, теплая история с добрым настроем горезливым. А другая – это «Патерки и кропли», там можно и дорослым, и детям долучиться. Это про тепло. Это про мудрость и про гумор одночасово. Это вот, ведаете, когда дети что-нибудь отпалят такое, что-то там скажут тебе что-нибудь такое, ёшкин, матрёшкин. И из этого рогочешь и разумеешь, что вот дорослый бы такого не придумал. Вот там книжка такая, дорослый бы такого не придумал. Аля придумал, авторка дорослая.
1: И скажи, калі ласка, на завершение, чему цікавому, максимально корыстному для життя твоего тебе научили дети?
0: Веселиться. Навод, коли все вокруг валится, ты до опошнего веришь, что ну, это все скончится. Это как нудный урок у школе, який ты страшенно не любишь. Але он все одно скончится. Потому что прозвенит звонок, и ты счастливо побежишь по коридору, до дому, там, по своих справах. Все коли-нибудь скончается. Тому трошки простей ставиться до всего. Напевно, этому.
2: Сімейны фэст да міжнароднага дня дзяцей адбудзецца 31 траўня, пачатак у 11 гадзін у беларускім доме ў Варшаве.

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 9-я в Беларуси, 8-я в Польше.
3: Больше за 500 белорусских предприимств працює на войсковые потреби. Призначена дата разгляду апелляции на присуд махчимому удельнику выкрадания белорусских политиков. У Белостоку разважали, откуль узялася назва Подляшша.
2: З новинами Анна Шайковская.
3: Украина знайшла у найновшай российской ракете «Рэшнік», здольная нести ядерные боеголовки, компоненты белорусского походжання, их, а так само начинку іншої зброї России, якую она выпускает по украинских городах, показали европейским дипломатам. Про это поведомил сайт офису президента Украины. Нарадца і уповноважены президента Украины по питаннях санкційної политики Владислав Уласюк розповів, что некоторые из деталей «Рэшніка», мікрочипи і плати, у тим ліку уживані для крилатих ракет, випустив Мінський завод «Інтеграл». При гэтым адзначаецца, «Рэшнік» адзіне, дзе можа не быць дэталяў замежнай вытворчасці за выключэннем Беларусі. Уласюк заявіў, што важна ўзмацніць кантроля ў развязу над доступам Беларусі да замежнай электронікі. Намеснік кіраўніка офісу прэзідэнта Украіны Павел Паліса заклікаў прадстаўнікаў еўрапейскіх краін ўзмацніць дзеючыя санкцыі, абмежаванні і паскорыць працу над новымі пакетамі. И у працяг темы. Больше за 500 белорусских предприемств працуе на войсковые потребы. Ситуация на самой справе вельми складаная. Мы бачим целый комплекс деяний по милитаризации Беларуси, каже представник Белпола Владимир Жигар.
4: Милитаризация белорусской экономики, милитаризация белорусского права, милитаризация белорусских детей и возведение на территории Республики Беларусь военной инфраструктуры, которая не нужна для государства, которая не готовится к войне. Причем эта инфраструктура, она возводит за деньги русских, и она возводится на всей территории Республики Беларусь, и это вызывает отдельные опасения. Плюс, например, милитаризация белорусского права, когда, например, в некоторые законы вводятся такие понятия, как, например, возможность служить не гражданам Республики Беларусь в белорусской армии.
3: Великая колькость белорусских предприемств вырабляют зброю, якая не потребная для краины, протягивая эксперт.
4: Более 500 белорусских предприятий работает над выполнением государственного оборонного заказа, производит огромное количество вооружений, боеприпасов, которое не нужно для страны вообще в принципе, потому что очень часто производят то, такое вооружение, такие боеприпасы, которых просто нету самой техники для применения в Беларуси, никогда не было. А при этом всем, если мы говорим про войну в будущем, то нужно смотреть с точки зрения географии. Беларусь – это самый удобный балкон для вторжения в страны НАТО.
3: Поводле Владимира Жихара, шматлики из этих предприимств выйдут на свои вытворчие могутности в середине будущего года. И это совпадает с риторикой и огульной заявами некоторых европейских лидеров и некоторых европейских разведок, что у середине будущего года, ці початку 2028 года, может быть некая война. Напередодні стало вядома, что 24 червня у суде швейцарского кантона Санкт-Галах отбудется разгляд апелляции на присуд Юрию Гараускому, передає Deutsche Welle. У вересні 2023 года швейцарский суд разглядел справу про гвалтовное зникнение белорусских политиков Юрия Захаранки, Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. Обвиняваченным был Юрий Гараускі, былий боец белорусского «Сахара». И он утек у Швейцарию, где публично признался, что удельничал в выкрадании политиков у травни и вересни 1999 года. Справа разглядалась в рамках универсальной юрисдикции, как злочинство супрать человечности. Суд признал Гараускага невиноватым, бо не было достаткова доказал его вины. Апелляцию на присуд подали свайки ахвяраў разам с шэрагам праваабарончых организаций. У 2018 годзе Гараускі попросил политичный притулок у Швейцарии, а позднее он рассказал журналистам Deutsche Welle про свой удел в выкраданні белорусских оппозиционных политиков. После этого справа дошла до суда. Подляшша – это краина под лесами и под ляхами. Под таким заголовком напередодні пришла встреча в православном центре культуры у Белостоку. Гостем был незалежный доследчик, историк, который занимается ранней историей Польши, Ярослав Ягайла. Его доклад был коротким уступом до книги, присвеченной теме лехи и лехитов.
5: Вот та номенклатура лехицка. ona jest i w Polsce, i poza Polską. Nomenklatura lacka utworzona od etnonimu Lachy również jest obecna i można to badać, można to analizować. To, że historycy gdzieś od 1879 dokładnie roku, można nawet powiedzieć, nie chcą o tym pisać, no to nie chcą, tak, no mają do tego prawo, tak? Tak jak my mamy prawo pewne rzeczy chcieć zapomnieć, czy no pozwolić sobie na to, żeby nie pamiętać. Ale to nie znaczy, że inni mają tego nie przypominać.
3: Przysłuchni ja mogli nabyć nową książkę historyka Jarosława Jagajły Lechia i Lechity u polskiej chronicy Wincenta zwanego Kadlubka. Sustreczył Centry Prawosławnej Kultury wiał profesor Anton Miranowicz. Больш новина узнаете на сайте и у социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про «Годину».
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
6: У нашем помежном регионе в облачно с прояснениями истотные опадки не прогнозуются. У найтеплейший момент дня плюс 17, плюс 19 градусов обяцают синоптики. Ветер полночно-заходний 4 в порывах до 10 метров за секунду. Атмосферный тиск выше за норму. Вечером и ночью невеликая в облачность без опадков, а температура плюс 16 градусов вечером, 11 ночью и 8 градусов тепла на субботу на субботнюю раницу.
0: Радио «Рация». Перше трансграничное радио FM.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Больш за паўмільёна чалавек рэпрэсаваныя пасля 2020 года ў Беларусі, да таго 500 беларускіх прадпрыемстваў працуе на ваенныя патрэбы Расіі. Такія дадзеныя агучыў у сваім дакладзе госць рацыі прадстаўнік Белпола Уладзімір Жыгар падчас кангрэсу па палітвязнях у Беларусі, пра рэпрэсіі, санкцыі, мілітарызацыю Беларусі размаўляе з ім наша журналістка Таццяна Смоткіна.
2: Госць рацыі.
3: Вось вы прадставілі даклад пра сапраўдны стан рэпрэсій у Беларусі. Шмат, канешне, вядома, шмат чаго невядома, гэта агучылі. Вось скажыце, наколькі шырокі гэтыя рэпрэсіі зараз у Беларусі?
4: На самом деле, в беларускім обществе неправильна вообще воспринимаюцца рэпрэсіі. На первое место ставят только лишь там условно палітычных заключённых і там блізкіх родственников, но рэпрэсіі в Беларусі, они более широкие. То есть, если мы говорим про рэпрэсіі, то более полумиллиона беларусов столкнулись с рэпрэсіями. Огромное количество беларусов уехало. А огромное количество людей не включены в списки политических заключенных, потому что им, например, назначена домашняя химия либо просто химия. А согласно международным конвенциям и нормативным актам, такие люди не признаются политическими заключенными. Поэтому вопрос репрессии в Беларуси намного шире. И режим это использует, потому что страдают и как люди, которые, например, политические заключенные, их родственники. Также страдают люди, которые, например, выехали от репрессии из Беларуси, и их родственники в том числе страдают. Это огромное количество людей, которые, в принципе, если мы говорим вот из нашего доклада, то это не учитывается и фокусируется только на одной точке, хотя картина намного более страшная, и поэтому мы говорим о том, что в рамках этой картины огромной режим Лукашенко и действует, например, скрывая какие-то репрессии, например, маскируя какие-то репрессии, подменяя понятия, объясняя, пытаясь работать через лоббистов, объясняя, что репрессии в стране уменьшаются, раз не показывают больше людей возле двери в ГУБОПе. Но на самом деле репрессии не становятся меньше. Белорусские СИЗО заполнены заключенными. По той информации, которой обладает Белпол, пытки, особенно в ИВС Белоруссии, как были, так и остаются. К пыткам мы относим отсутствие, например, матрасов в камерах. 2 или 3 раза за ночь людей поднимают для проверки. Все это рассматривается как пытки. Поэтому ничего в Беларуси не изменилось, если не сказать, что стало хуже.
3: Дарыша, а вы до катования относите покаяльное вида, так званая?
4: Во-первых, это унижение достоинства человека. И здесь, наверное, на этот вопрос лучше ответят правозащитники, но с чисто человеческой точки зрения я считаю, что это абсолютно ненормальная ситуация, и я считаю, что это пытки, потому что человека принуждают порой физически к даче такого, скажем так, покаянного видео.
3: Вы казали еще про спис, так званые беспорядки, у яким несколько год тому было там, мне подается, только 40 тысяч человек, уже больше за 100 тысяч. Есть еще спісы, які разам з Расіяй там складзены. Там у гэтым спісе і беларусы, і людзі іншых нацыянальнасцяў. Вось перасякаюцца некім чынам гэтыя спісы паміж сабой? Вы аналізавалі іх некім чынам?
4: База беспарадкі — это автоматизированная поисковая система, которая была сделана в 2020 году для фиксации всех людей, которые задерживались по политически мотивированным делам, административным либо уголовным, либо те люди, которые находились за границей, и они проявляли какую-то активность. Эта база фактически является списком белорусов, неблагонадежных белорусов, которых необходимо постоянно превентивно, например, посещать по месту жительства, которых не устраивают на работу, которых могут не принять, например, какой-то вуз. Это люди, которым очень тяжело, и они подвергаются дополнительному досмотру при пересечении границы, или им вообще могут просто на основании того, что они находятся в этой базе, отказать в выезде за границу, либо по приезду в Беларусь. С ними проводятся и профилактические беседы, их даже могут просто превентивно задержать по какому-нибудь надуманному административному правонарушению. Эта база исключительно для пользования в Беларуси. Есть еще несколько таких же автоматизированных систем, которые более такие узкопрофильные, которыми пользуется ГУБОП, которыми пользуется, например, так называемый отдел К, это бывший ОРПСВТ. Но эти базы, в принципе, они не интегрированы в Россию, то есть это исключительно белорусский продукт для белорусского пользования.
3: А вот эта база, что совместно с Россией, это уже иншая база?
4: Да, это отдельная база, которая составляется в рамках, кстати, что характерно, Ельцина, ее создание вообще там регламентируется каким-то совместным указом или постановлением Беларуси и России от 2015 года. Просто она лежала никому не нужная, условно, ее никак не использовали, но сейчас в рамках этого указа от 2015 года людей проверяют, и те люди, которые представляют оперативный интерес, либо находятся в разыскных учетах, и они пересекают границу, например, России с другой страной, то их могут снять с рейса, могут снять с поезда, их могут задержать для выяснения обстоятельств, и потом выдают, в принципе, бумагу о том, что им запрещен выезд за территорию России на основании вот именно этого постановления.
3: Питание на конт санкции. Разные меркования, конечно, в основном такое, что санкции треба протягивать, бо они дейничают, хоть и повольно, але у них есть эффективность. Вот что вы скажете на гэты конт, и саправды, вот вы сказали, что как бы проблема с санкциями, Евросоюз не вельми спочатку шел там на сустрач и обходили гэты санкции, зараз уже Евросоюз больше таки активно в этом накерунку стал, а вот проблемы с США.
4: Белпол последовательно и постоянно выступает за санкционное давление. Мы, если посмотреть на все санкции, которые были введены в отношении Беларуси всеми странами, не только мы говорим про Евросоюз, но и США, Канада, Япония, там, Великобритания, то есть если брать по совокупности, то примерно 90-95% санкций, введенных по отношению к Беларуси, имеют отношение к работе Белпол, потому что те компании, предприятия, лица, о которых говорим в своих расследованиях, аналитических материалах, как правило, оказываются в санкционных списках через некоторое время. Санкции – это не единственный механизм, они должны работать в комплексе с политическим давлением, дипломатической работой, но санкции нужно рассматривать в настоящее время как степень ответственности, либо меру ответственности Беларуси по отношению к тем событиям, которые происходят в Украине. Потому что здесь не надо их рассматривать только лишь как возможность свергнуть режим, санкциями режимы не свергаются, должна быть комплексная работа, но санкции – это в том числе степень ответственности Беларуси за войну в Украине. Потому что сейчас, в настоящее время, более 500 белорусских предприятий работают над выполнением государственного оборонного заказа, либо они помогают Беларуси, белорусским предприятиям, российским предприятиям обходить санкционные ограничения. Белорусские предприятия производят и прицелы, и микрочипы, и дроны, и артиллерийские снаряды, и реактивные снаряды. И все это в конечном итоге поступает в Россию, потом это идет на войну против Украины. Поэтому санкционное давление необходимо только увеличивать, санкционные механизмы нужно только улучшать. И, как я уже говорил сегодня во время презентации доклада, Лукашенко понимает только силу, и мы должны быть этой силой, и мы должны отказаться от таких иллюзий о том, что с Лукашенко можно договориться.
3: США не отрымливается с ним домовляться на политвязнем? Может, неким чином можно все же таки с Лукашенко домовляться?
4: То, что называется договоренностью США и Беларуси по поводу политических заключенных, это не договоренность. Это люди, которых не просто выпускают из тюрьмы, их вышвыривают из страны без паспортов, без акта помилования. То есть, по сути, эти люди сбежали из тюрьмы. И американцы никак не пытаются повлиять на режим Лукашенко в данном направлении. Причем глобально, если мы говорим, что обменять санкции на людей, это значит обменять людей одних на других. Режим Лукашенко больше никогда не допустит ситуации, чтобы появилась внутри такая атмосфера, которая может привести к созданию проблем для всей этой системы. Поэтому Лукашенко будет делать все, что возможно. И он будет брать новых заложников в обмен на ранее отпущенных. Про этих заложников белорусские правозащитники не будут знать. Но это такие же самые белорусы, которые будут сидеть в тюрьме по политическим мотивам. При этом всем мы к этому времени утратим санкционный рычаг давления, потому что санкции – это не выключатель. Их невозможно включить, выключить, это так не работает. Потому что в правовых странах все делается с точки зрения норм права, законодательства, и дабы уменьшить возможность оспаривания этих санкций. Поэтому, если говорить о отмене санкций, то только лишь если идет речь о фундаментальных изменениях в Беларуси. Но при этом всем нужно понимать, что диалог с Лукашенко, то, что происходит сейчас вот между американцами и белорусами, между американцами и Лукашенко, это не диалог, это просто торговля людьми. Если мы говорим про Европейский Союз, который играет для режима Лукашенко намного большую роль, потому что именно Европа граничит с Беларусью, то здесь диалог может быть только такой, когда обе стороны начнут от чего-то отказываться. Но Лукашенко ни от чего отказываться не хочет, потому что отказ от любой позиции из его, скажем так, вот этих точек опор может привести к тому, что вся конструкция это рухнет. И он это прекрасно понимает, поэтому у него нет никакого интереса вести реальный диалог. Он хотел бы вести такой же диалог, как с Америкой, но Европа не торгует своими понятиями, не торгует своими принципами, и поэтому придерживается достаточно четкой конкретной позиции.
3: На ваш погляд, как можно спынить вот этот конвейер? Одних политвязнев выпускают, набирают новых, и вот так идея далее это гандаль.
4: На самом деле есть несколько механизмов. Первое – это действительно серьезное санкционное давление на режим Лукашенко, создание такой ситуации в экономике, когда у него не будет других вариантов, кроме как согласиться на настоящий диалог с Европейским Союзом. Второе, это лоббировать вместе с нашими украинскими партнерами включение Белоруссии, белорусской проблемы в мирные договоренности по Украине, когда они будут, чтобы в этих мирных договоренностях было четко прописано отлучение или рассоединение Белоруссии и России, чтобы те возможности, те денежные потоки, то влияние, которое оказывает Россия сейчас на Беларусь, значительно уменьшилось. Таким образом, должно быть прописано в мирных договоренностях нейтралитет, нейтральность какая-то Беларуси, причем при сохранении 100% независимости и суверенности государства и в тех границах, которые есть сейчас, и чтобы это принял как Европейский Союз, так и, естественно, Россия. При этом всем это позволит сохранить именно Беларусь как государство, как суверенное независимое государство, при этом очень сильно выбьет опору под ногами Лукашенко, потому что без патронажа, без покровительства Москвы, без тех финансовых вложений, которые делает Кремль, Лукашенко намного более слаб, и при создании таких условий Лукашенко будет намного более с интересом договариваться с Европейским Союзом именно для фундаментальных изменений в Беларуси. Ну и плюс, конечно же, Международный трибунал. Лукашенко должен быть четко, однозначно определен как военный преступник, который совершил военное преступление, и это может кажется для некоторых людей просто лишь словами, но внутри самой системы это очень сильно их нервирует, потому что все прекрасно знают, чем заканчивают люди, которые обозначены таким клеймом, особенно те, даже которые находятся рядом с ними, либо являющиеся, по сути, пособниками.
3: Питание, якое хвалює і білорус, і вогулі тут і літовці у тим ліку. Ось були попередження об літовських воєнних, що тут льотав побач дрон. І, звісно, тут якби люди були вже напужені. Так само думають про те, що махчимо напад там з Білорусі. Що ви скажете на гати конт, і що вам відомо, ваша організація Білпол?
4: Ситуація, на самом деле, очень сложная, потому что мы видим милитаризацию Беларуси. Милитаризация Беларуси – это целый комплекс событий, которые происходят, целый комплекс действий, которые происходят в Беларуси. То есть это милитаризация белорусской экономики, милитаризация белорусского права, милитаризация белорусских детей и возведение на территории Республики Беларусь военной инфраструктуры, которая не нужна для государства, которая не готовится к войне. Причем эта инфраструктура, она возводится за деньги русских, и она возводится на всей территории Республики Беларусь, и это вызывает отдельные опасения. Плюс, например, милитаризация белорусского права, когда, например, некоторые законы вводятся такие понятия, как, например, возможность служить не гражданам Республики Беларусь в белорусской армии. Понятно, на сержантских должностях, но все же. Либо разбор завалов гражданским населением в невоенное время. Это отсылка к СВО. Зачем вводить такие изменения в законы? Зачем изменять уголовный кодекс, административный кодекс? Те же самые там повестки по СМС. Зачем нагнетать обстановку таким образом, если ты ни к чему не готовишься? Милитаризируют белорусских детей, то есть их уже с маленького возраста на протяжении нескольких лет проводят с ними различного рода тренировки, их возят в военно-патриотические лагеря, их сразу же распределяют и дают им определенные должности, там, будто дронщик, будто, не знаю, там, какая-то медсестра, их учат применению оружия, их учат стрелять, их учат оказывать первую медицинскую помощь. Ну и, естественно, белорусское предприятие, которое, как я уже сказал, более 500 белорусских предприятий работает над выполнением государственного оборонного заказа, производит огромное количество вооружения, боеприпасов, которое не нужно для страны вообще в принципе, потому что очень часто производят то, такое вооружение, такие боеприпасы, которые просто нету самой техники для применения в Беларуси, никогда не было. А при этом всем, если мы говорим про войну в будущем, то нужно смотреть с точки зрения географии. Беларусь — это самый удобный балкон для вторжения в страны НАТО. Тем более, что Беларусь лишилась военного суверенитета 24 февраля 2022 года и закреплено это фактически дополнительно и ратификацией договора о союзной безопасности был подписан в 2024 году, ратифицирован в начале 2025 года, который, в общем-то, показывает полную зависимость Лукашенко от Путина и возможность использования белорусских вооруженных сил в любом военном конфликте, если была совершена какая-то агрессия, например, в сторону России. И в целом Лукашенко подогревает эту ситуацию, и это вот тоже очень понятно, потому что вернуться в прошлое невозможно, 18-19 год уже нереален, никто не забудет Бучу, никто не забудет Ирпень, никто не забудет разрушенные города, и к этому имеет отношение непосредственно Лукашенко. И просто остановиться, сказать, ну давайте жить как жили, не получится. Поэтому для таких, как Путин, Лукашенко, в принципе, для них нету возможности развернуться и сделать вид, будто ничего не было. Потому что за их действия, которые они совершали все эти годы, последует и уже должно последовать конкретная ответственность. То есть она будет закреплена, никто не будет с военными преступниками общаться. Поэтому, в принципе, морально для них нет ничего невозможного. Плюс изменение законодательства в России, которое позволяет, в том числе, вторгаться в страны, где якобы угрожают русскому языку. Все это создает очень плохую картину, особенно если мы видим, как в Беларуси милитаризируются предприятия, как возводится инфраструктура. Очень многие предприятия выйдут на свои производственные мощности в середине 27 года. И это совпадает с риторикой, в общем, и с заявлениями некоторых европейских лидеров и некоторых европейских разведок, что в 27-м, там, в середине 27-го, там, начало 28-го может быть какая-то война.
3: Дякую великий.
2: Гость рации.
1: А гостем рації був представник Білпола Владимир Жигар, розмовляла з ним Тетяна Смоткіна.

0: Маса з рацією.
1: А на годиннику 29 хвилин до 10 в Беларуси, 29 до 9 в Польше. Тем часом на белорусско-польском помежье переменная облачность, перевага и солнце на данный момент, у найтеплейший момент дня плюс 17, плюс 19 градусов. Ветер полночно-заходний 4 в порывах до 10 метров за секунду, атмосферный тиск выше за норму. Вечером и ночью невеликая облачность, опадки не прогнозуются. Температура плюс 16 градусов вечером, 11 ночью, 8 градусов тепла на раницу у субботу. Новини спорту.
2: «Спорт-экспрес» – головные події спортового життя Беларуси.
3: Вітаю, поважаные слухачи, у эфиры новини спорту. При микрофоне Юра Здяшук. У ближайшие хвилины доведаемся про апошние спортовые подеи в Беларуси, транспомежном регионе и во всем свете. Учора вызначились полуфиналисты 89-го чемпионату свету по хоккею у элитном дивизионе, который проходит у швейцарских Цюриху и Фрибуры. Финляндия перемогла Чехию с ликом 4-1. У полночноамериканском чвертьфинале Канада была мощнейшая за США с ликом 4-0. Швейцария обгуляла Швецию с ликом 3-1. И Норвегия выбила с борьбы Латвию с ликом 2-0. Таким чином за выход у финал у субботу сгуляют Швейцария супроть Норвегии и Канада супроть Финляндии. Учора были згуляны остатние три матчи 1/32 финалу Кубка Беларуси по футболе сезона 2026-27 годов. Технолог БДТУ из Могилева, который представляет третий дивизион, соступил Слоніму 2017 с другого дивизиона с ликом 0-6. Варто отзначить, что на 72-й и 86-й хвилинах голами отзначился 42-годовый легендарный слонімський оборонца Денис Кучко. А так само в локальных разборках помеж командами с другой лиги Пінський Стенліс соступил Менским Крумка Чам с ликом 1-4, и Виктория с Мариной Горки перемогла Надею с Барановицкого района с ликом 1-0. Таким чином стали ведомы все 32 команды, которые примут удел по 1/16 финалу. Сеянные команды высшей лиги Арсенал, Батыя, Витебск, Берестейская Динамо, Днепро, Минск, Нафтан, Славия, Барановичи, Белшина, Гомель, Менская Динамо, Исладж, МЛ, Неман и Торпеда Белас. И несеянные Орша, СКА 1938, Хваля, Островец, Юни, Икслабс, Осиповичи, Молодечна, Крумка, Качи, Слуцк, Смаргонь, Солигорск, Паперпрам, Лида, Нива, Слоним 2017 и Виктория. Лёсування отбудется сегодня у Менским доме футбола. Белорусский полуоборонца Глеб Кучко завершил выступ за польскую «Медь», информуя клубная пресс-служба. Футболист покинул команду после закончения сезона. 20-годовый гулец выступал за клуб с Легницы на правах аренды, а его контракт належит Висле Сплоцка, якая гуляя у польской экстраклассе. В бягучем сезоне первой лиги Польши Кучко принял удел у 23 матчах, записавши на свой рахунок один забитый мяч и три выниковые передачи. По выниках сезона «Медь» заняла 8 место с 18 у другим дивизиона Польши, спынившийся у кроку от стыковых матчей за выход у экстраклассу. Церемония вручения золотого мяча 2026 года отбудется 26 кастрычника. Мероприемство часово изменит место проведения с Парижа на Лондон. Такое решение заявляется даниной поваги ангельскому футболисту Стэнлию Мэтьюзу, первому уладальнику этой узнагороды, якую он отримал 70 годов тому. Нагадаем, уладальником золотого мяча 2025 года стали Усман Дембеле и Айтана Банмати. Сборная Беларуси по футболу занимает 103 место в списке самых дорогих сборных по водле версии популярного статистического портала Transfermarkt. Кошт белорусской команды складает 15,68 миллиона евро. Самым дорогим гульцом является голкипер Софийского ЦСКА Федор Лопоухов 2 миллиона евро. На другом месте идет полуоборонца МЛ Витебск Валер Громыко 1,5 миллиона евро. На третьем ротку разместился оборонца российских крылов Советов Кирилл Пяченин 1,2 миллиона евро. И на четвертом одноклубник Лопоухова Макс Ибонг за 1 миллион евро. Цікаво, что сборная Сирии, из якой белорусы сгуляют у Менску 5 червня, займая у гэтым рейтингу 130 место – 6,7 миллиона евро. А команда Буркина Фасо, з ёй поединок на национальном стадионе 9 червня, амаль у 7 разов дорожейшая за белорусскую – 103,5 миллионов евро, и гэта 49 место. На первом месте сборная Франции с уражливыми 1,47 миллиарда евро. Следом идут ангельцы – 1,32 миллиарда евро и гешпанцы 1,27 миллиарда евро. Еще одна команда миллиардер – Германия 1,01 миллиарда евро на четвертой позиции. Учора беларуская тэнісістка, першая ракетка сусветнага рэйтынгу Арына Сабаленка перамагла 67-ю ракетку францужанку Эльзу Жакмо ў 1/32 фінала адкрытага чэмпіяната Францыі Ралан-Гарос, які праходзіць на адкрытых грунтовых кортах з лікам 2-0, 7-5-6-2. У 1/16 фіналу суперніцай беларускі стане 53-я ракетка экс-расейка Дар'я Касаткіна, якая зараз выступае за Аўстралію. У чэмпіянаце Беларусі па баскетболі учора быў згуляны чарговы матч серыі за трэцяе месца. Віцебскі Рубон прайграў магілёўскаму Барысфену з лікам 78-83. У серыі да трох перамог з лікам 2-1 вядуць магілёўцы. Учора быў згуляны першы матч другой паўфінальнай пары чэмпіянату Беларусі па міні-футболі. Аршанскі Вітэн у серыі пасляматчавых пенальці перайграў гомельскі БЧ з лікам 3-2 і павёў у серыі да дзвюх перамог з лікам 1-0. Беларуска Кіра Бабкевіч заваявала залаты медаль юнацкага чэмпіянату Еўропы па мастацкай гімнастыцы ў балгарскай варне. Спартоўка стала лепшай у практыкаванні з мячом. У кваліфікацыі гімнастка паказала найлепшы вынік, а затым выйграла і фінал, набраўшы 25,900 бала. Срэбра дасталася прадстаўніцы Германіі Мелісі Дзіцё, якая саступіла Бабкевіч 1/10. Бронзу заваявала ўкраінка Варвара Чубарова. Яшчэ адна беларуска Аліна Гарнасько прабілася ў два фіналы. У практыкаваннях з мячом яна паказала трэці вынік кваліфікацыі, а ў практыкаванні за бручом стала пятай. Юніорская зборная Беларусі до 18 гадоў па хакеі прыме ўдзел на чэмпіянаце свету 2027 года ў ЗША. Такое рашэнне прыняла і ІХФ. Паведамляецца, што беларусы патрапілі ў групы Б разам са зборнымі Славакіі, Чэхіі, Фінляндыі і Канады. Групу А складаюць юніорскія зборныя Швецыі, Латвіі, ЗША, Даніі і Нарвегіі. Турнір пройдзе ў ЗША з 22 красавіка па 2 траўня 2027 года. І ІХФ таксама прыняла рашэнне дапусціць дзявочую і жаночую зборныя Беларусі па хакеі да ўдзелу ў чэмпіянаце свету 2027 года. Раней беларускі не ўдзельнічалі на чэмпіянатах свету. Жаночая зборная Беларусі выступіць у дывізіёне 4, дзе яе суперніцамі стануць каманды Сінгапура, Ірана і Індыі. Дзявочая зборная згуляе ў дывізіёне 3Б. У суперніцах там будуць зборныя Літвы, Таіланда, Ірана і Балгарыі. А вось мужчынская дарослая і моладзевая зборная Беларусі не згуляе на чэмпіянатах свету ў 2027 годзе. Такое рашэнне таксама учора прыняла і ІХФ. Нагадаем, што шматлікія беларускія каманды і спартоўцы былі адхіленыя ад міжнародных спаборніцтваў у адказ на вайну, якая з 24 лютага 2022 года працягваецца Расіяй ва Ўкраіне з выкарыстаннем тэрыторыі Беларусі. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, а аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях. Радио Рация.
2: Спорт-экспресс.
0: Радио Рация. Нас чувать на усім польско-белорусским помежжи.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: Десятая в Беларуси, девятая в Польше.
3: Российский беспилотник врезался в жилой дом в Румынии. Некольки человек отримали ранения. Олесь Белецкий назвал три умовы для змен у Беларуси. У Израиля выявили белорусские тексты габрейским письмом.
2: С новинами Анна Шайковская.
3: Война в Украине. Российский беспилотник упал на дах жилого дома в полднево-усходнем румынском городе Галац, недалеко от межи с Украиной. Две особы отримали ранения. Министр замежных справ в Румынии заявила, что она поведомила про это державам, членцам в развязу, союзникам и генеральному секретарю НАТО. Она тою объяснила, что в Румынии разбился беспилотник, который перевозил выбуховку, которая использовалась для бомбардировки инфраструктуры в Украине. Она подтвердила, что две особы отримали легкие травмы и что будинок был эвакуирован. Тою оценила, что этот инцидент являет собой серьезную и безотказную эскалацию с боку Российской Федерации. Она заявила, что Румыния примет необходимые дипломатичные меры в этом питании. Нобелевский лауреат Олесь Белецкий у своей промове на третьем конгрессе политзняволенных у Вильни окрестил три головные умовы для початку змена в Украине. Это вызволение всех политвязня, успенение репрессий и национальный диалог. И он подкресил, что белорусы, незалежно от места знаходжения, остаются одной семьей, объединенной Прагой до справедливости, пиша правооборонный центр «Весна». Цитата. «Мы опынулись за межой не по своей воле, але мы все одиная семья. Нас объединяла белорусская турма. Прага до справедливости и жадание вернуться в демократичную Беларусь. Мы хочем не просто быть на свободе, мы хочем быть дома у незалежной краине», заявил Олесь Белецкий. И он закликал дипломатичный корпус не послаблять тиск на режим, поколь не будут выкананы гэтые потребования. На полигоне «Белая лужа» у Минской области пришли в учение войска Следчего комитета и Держкомитета судовых экспертиз при уделе российских следчих, которые имеют реальный боевой опыт, поведомили о Министерстве обороны Беларуси. На полигоне отпрацовывали совместные деяния войскоўцаў в умовах узброенного конфликта. По задуме в учениях проигрывалась обстановка узброенного захопу населенного пункта и его наступного вызволения. Отпрацовались навыки проведения неоткладных следчих деяний на месте здарения у обстановцы, максимально наближенной до боевой. Тиснує четвертый белорусский алфавит. У Израиля выявили белорусские тексты габрейским письмом. Доследчик, письменник и полиглот Йоэль Матвеев выявил у коллекциях Национальной библиотеки Израилю рукописи с белорусскими текстами, записанными габрейским алфавитом. Сярод знаходок – магичные замовы, заговоры и элементы практичной кабалы, якія імаверна могут быть связаны с загадковым рукописом, описанным еще с Дмитруком Бядулем в 1921 году, кажа Йоэль Матвеев.
4: Мой давний коллега Сергей Шупа проглядел один из найденных мной рукописов и показал, что амаль напевно это и есть. Там и самый рукопис, как я выучал с Дмитрок Бедуля. Особливости типового стародавнего белорусско-литовского почерку. Радки в старых текстах белорусских и литовских евреев часто выгинаются посередине вверх дугой, а сами литары как бы кружатся.
3: По водле слову доследчика, в артикуле рукопис чернокнижника 18 веку, надрукованном в газете «Вольный стяг», Бядуля рассказывал про фолиат с ваколиц Радашковича и Смилавича. Великий сбор заговоров леков, амулетов и каббалистичных текстов, где побач с иуры там и идышам використовувалася и белорусская мова у хабрейской транскрипции. Больш новина узнайдите на сайте и у социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Гэта были новины, а зараз надворье.
5: У нашым памежным рэгіёне пераменная воблачнасць, істотныя ападкі не прагназуюцца. У найцяплейшы момант дня чакаецца плюс 17, плюс 19 градусаў. Вецер паўночна-заходні 4 ў парывах да 10 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу невялікая воблачнасць, ападкі не чакаюцца. Тэмпература плюс 16 градусаў вечарам, 11 ноччу і 8 градусаў цяпла на раніцу ўжо ў суботу. А раніца з рацыяй у п'ятніцай завершаецца. Я, Міхал Андрасюк, развітваюся. Пачуемся заўтра раніцай. Добрага вам дня і заставайцеся на хвалях Радіо Рацыя.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».

0: Воскресенье вечером.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Кто сгубился, разгубился в часе и просторы, сустракаемся, шукаем сябров и однодумство на хвалях радио. Будем разом на хвале радио рация. Витаю вас по-белорусски, да и запрошаю на проект «Место для прессы». Про перемены будем сегодня гуторить. Спочатку с новыми чальцами координационной рады. Сярод ранейших чальцов есть и новые, а потом по гуторам про перемены у климате. Як это уплывает на наше життё. Тут улады Гриневски, передаю привитание, да и запрошаю на программу.
3: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
4: Запрашаю на дискуссию, поразмовляем про координационную раду. Только нагадаю, на минулом тыдне завершились выборы, под конец тыдня выборшая комиссия их затвердила. Порох у нас один, это диктатура, тому треба домовляться да дискутовать. Кажуть новые чальцы координационной рады, политики за сяродку демократичной супольности, які упершиню уваходить у белорусский представничий орган. С нами сегодня представницы спису «Европейский выбор». Яны працуюць у белорусским демократичному сяродку, але у раду уваходить у першыню. Представница по экономице и финансах об'єднанага пераходного кабинета, а теперь еще и членя координаційної ради Аліса Рожиченка де Анастасія Сверкова. Представница народной амбасады у Австрии, а по праці у координаційній раді де критичних хвалях вакул яє, які час от часу узнікають, каже Анастасія Сверкова.
5: По-перше, коли было легко. Легко не было николи, и коли мы уже начинали, я не беру навод до 20-го года, але коли мы навод кажем с 20-го года, это завсёды некая борьба, и это завсёдне своих правов, своих магчимостей. И тому казать, что зараз не к нам тяжее, чем было ранее, ну так не, мы завсёды у нас все равно ворог у нас один, это диктатура. Кольки б не было вот этих выборщиков, это больше-меньше кажется об тем, как люди готовы брать удел, але не об тем, какие у нас есть проблемы. Проблемы у нас как были с репрессиями, диктатурой, с транснациональным тиском, так они все и застаются. Як ранее, так и зараз треба

0: вот это все про Америку. И он был сапраўдным от белорусской интеллигенции, сапраўдным литвинским интеллигентом.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 у Польшчы.
3: Больше за 500 белорусских предприемств працює на войсковые потреби. Призначена дата разгляду апелляции на присуд магчымому удзельнику выкрадания белорусских политиков. У Белостоку разважали, откуль узялася назва Падляшша.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Украина знайшла у найноўшай российской ракете «Рэшнік», здольная нести ядерные боеголовки компоненты белорусского походжання. Их, а так сама начинку іншай зброї России, якую она выпускает по украинских городах, показали европейским дипломатам. Про гэта поведомил сайт офису президента Украины. Нарадца і упаўнаважаны прэзідэнта Украіны па пытаннях санкцыйнай палітыкі Уладзіслаў Уласюк распавёў, што некаторыя з дэталяў арэшніка, мікрачыпы і платы, у тым ліку ўжываныя для крылатых ракет, выпусціў менскі завод «Інтэграл». Пры гэтым адзначаецца, арэшнік адзіны, дзе можа не быць дэталяў замежнай вытворчасці за выключэннем Беларусі. Уласюк заявіў, што важна ўзмацніць кантроля ў развязу над доступам Беларусі да замежнай электронікі. Намеснік кіраўніка офісу прэзідэнта Украіны Павел Паліса заклікаў прадстаўнікаў еўрапейскіх краін узмацніць дзеючыя санкцыі, абмежаванні і паскорыць працу над новымі пакетамі. И у протяг темы. Больше за 500 белорусских предприемств працуя на войсковые потребы. Ситуация на самой справе вельми складаная. Мы бачим целый комплекс деяний по милитаризации Беларуси, каже представник Белпола Владимир Жигар.
4: Милитаризация белорусской экономики, милитаризация белорусского права, милитаризация белорусских детей и возведение на территории Республики Беларусь военной инфраструктуры, которая не нужна для государства, которая не готовится к войне. Причем эта инфраструктура, она возводит за деньги русских, и она возводится на всей территории Республики Беларусь, и это вызывает отдельные опасения. Плюс, например, милитаризация белорусского права, когда, например, в некоторые законы вводятся такие понятия, как, например, возможность служить не гражданам Республики Беларусь в белорусской армии.
3: Великая колькасть белорусских предприемств вырабляют зброю, якая не потребная для краины, протягивая эксперт.
4: Более 500 белорусских предприятий работает над выполнением государственного оборонного заказа, производит огромное количество вооружения, боеприпасов, которое не нужно для страны вообще в принципе, потому что очень часто производят то, такое вооружение, такие боеприпасы, которые просто нету самой техники для применения в Беларуси, никогда не было. А при этом всем, если мы говорим про войну в будущем, то нужно смотреть с точки зрения географии. Беларусь — это самый удобный балкон для вторжения в страны НАТО.
3: Поводле Владимира Жихара, шматлікія з гэтых прадпрыемстваў выйдуць на свои вытворчыя магутнасці ў сярэдзіне будучага года. И гэта супадае з рыторыкай і агульнасцю заявами некоторых европейских лидеров и некоторых европейских разведок, что у середине будущего года, ці початку 2028 года, может быть некая война. Напередодні стало вядома, што 24 червня у суді швейцарскага кантона Санкт-Галах адбудзецца разгляд апеляцій на прысуд Юрію Гараўскаму, перадае Deutsche Welle. У верасні 2023 года швейцарскі суд разгледзеў справу пра гвалтоўнае знікненне беларускіх палітыкаў Юрія Захаранкі, Віктара Ганчара і бізнесмена Анатоля Красоўскага. Абвінавачаным быў Юрый Гараўскі, былы баец беларускага «Сахара». И он утек у Швейцарию, где публично признался, что удельничал в выкраданні политиков у травни и вересни 1999 года. Справа разглядалася у рамках универсальной юрисдикции, как злочинство супраць человечности. Суд признал Гараўскага невиноватым, бо не было достаткова доказаў его вины. Апеляцию на присуд подали свайкі ахвяраў разам с шэрагам праваабарончых организаций. У 2018 годзе Гараўскі попросил политичный притулок у Швейцарии, а позднее он рассказал журналистам Deutsche Welle про свою делу в выкраданні белорусских оппозиционных политиков. После этого справа дошла до суда. Падляшша – это краина под лесами и под ляхами. Под таким заголовком напередодні пришла встреча в православном центре культуры в Белостоку. Гостем был независимый доследчик, историк, который занимается ранней историей Польши, Ярослав Ягайла. Его доклад был коротким уступом до книги, присвященной теме «Лехи и лехитов».
5: Бо та номенклатура лехицка, она есть,
0: i w Polsce, i poza Polską. Nomenklatura alacka utworzona od etnonim Bulachy również jest obecna i można to badać, można to analizować. To, że historycy gdzieś od 1879 dokładnie roku, można nawet powiedzieć, nie chcą o tym pisać, no to, to nie chcą, tak, no mają do tego prawo, tak? Tak jak my mamy prawo pewne rzeczy chcieć zapomnieć, czy no pozwolić sobie na to, żeby nie pamiętać. Ale to nie znaczy, że inni mają tego nie przypominać.
3: Przysutni mogli nabyć nową książkę historyka Jarosława Jagajły, Lechia i Lechity u polskiej chronicy Wincenta zwanego Kadlubka. Sustreczu u Centry Prawosławnej Kultury wiał profesor Anton Miranowicz. Больш новина узнаете на сайте и у социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Прас Газин».
5: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз на дворе.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 16 да 18 цяпла, вецер паўночна-заходні 4-6, парывамі да 12 метраў на секунду, атмасферны ціск вышэй за норму.
5: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

представник Украины ОАН пригрозил режиму у Менску разбуральными наступствами у выпадку атаки. Политвязни Кирилла Шурка осудили за небыто злостное неподпорядкование администрации колонии. От Володарки до Макатова. Закрытая премьера спектакля про белорусских политвязнев прошла у Варшаве. Про это и про иншее вось уже литерально про 7,5 хвилинок на хвалях белорусских радио РЦ расскажем Анна Шайковская.

0: Белорусская радиорация.
1: Беларусь съезжая в молодь, это абсолютно разумело.
2: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этничной меньшинства.
3: Визит с подарением президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы разум.

0: там было. Летом такое было. Наверное, там было написано «гумки до...» И такое слово, я не могу его сказать зараз, нас могут слухать дети. Я хохотал, я николи не думал. Польша мне вельми сподобалася. Вельми сподобалася. Один, я что там помню, что в Варшаве мы встретились с одним польским музыком, и мы там разважали на конт Адама Мицкевича, чтобы проходили аккурат помник. Не сошлись мы там у меркованиях. Потом вырашили, что все ж таки это наша некая такая, все ж таки польско-белорусская хай будет.
1: А что ты скажешь за колькость милиционта у Польши?
0: А я, ты видишь, их не особливо бачил так, не звертал уваги. Одинное, что про то, что мы вот про полицию узгадали, вот все ж таки полиция была, ну, гекий, 2002 год. Это, видишь, еще вот этот червоный собор головный, так, тут на рынку Костюшки, там еще была дорога, там ездили автомобили. И вот мы там недзе аккурат под этим вот костелом припарковались, на этом крыже, где намалеванной. И мы припарковались, бы треба было разобраться, куда ехать далее, бо мы заблытались. Не было же этих всех навигаторов. И мы заблытались, бо треба было там купить мапу места у нас. Мы стали, и он сказал: «Ты что, съезжай отсюль, зараз тут якая бабка потелефонуя, полиция, штраф!» И вот это одинное было, тут, полиция, штраф. Я полицию не бачу, я не памятаю, как я так бачу.
1: Вот. А як тебе дороги польские? Те не узковатые?
0: Я так само не памятаю, я ж не за рулем был.
1: Бо я коли ехала по Польше первый раз на автобусе.
0: Ты на автобусе ехала?
1: Так, это был рейсовый автобус с Минску у Белосток. Мы ехали всю ночь, только под раницу приехали на вокзал. И мое первое вражение от Польши – вельми узкое дорожное полотно. Но я помню, мы сустракаем не кинши автобус, мы так вельми так пусковато разминаемся. Я бачу, что дороги все повсюду такие.
0: Ну, может и так. Я не звертал на это. Меня это особливо не, так не цікавило. Ось с дорогой только связано мое пересовывание светлофора только ось у меня было.
1: А ты ездил когда-нибудь по Польше автостопом?
0: Не. У меня знакомый есть, який практикує ездить там по всей Европе, и он таки вельми досвідчений в этом плане человек, а я все не... Треба так не переступить, может, про себе, ось, как сесть кому-то там автомобиль, не заплатить за это, видишь, что... Я разумею, что берут, бо там гэты кіроўцы там несчастным патрындзецькім все там хочацца напэўна. Не ведаю, что там у дачыненні да жанчын, але я не.
1: А я вось у першы свой прыезд у Польшу трапіла аўтастоп, бо я прыехала прыбіраць габрэйскія могілкі. Усё такой сур'ёзнасцю, мы прыбіралі іх цэлы тыдзень. Я раптам зразумела, што я не бачыла Польшу ўвогуле. І тады мы на выходны з сваёй сяброўкай-архітэктаркай вырашылі з'ездзіць аўтастопам пад вечар з Беластоку ў Варшаву. Это была незабываемая вандроўка, таму што мы ездзілі па Беларусі і вырашылі свой вопыт прымяніць у Польшы. Не ведаешь мовы.
0: Есть адрозненні цей?
1: Напэўна, няма, тому что все працуе по старой схеме. Выходишь на дорогу, поднимаешь руку, кажешь, что ты едешь у Варшаву, и все, и едешь. Але цікаво, что мы поменяли вельми шмат машин, потому что было в разной ситуации, и нават аднойчы, калі вось мы на некий промежку ехали, памятаю, за нами погнался некий шалёный собака. У яго был высунутый язык, висел хвост, капала вось по классике слина. И тут нам посылает Бог фуру, фура спыняется резко.
0: Сбивает эту собаку, не?
1: Нет, там она крыху разминается, мы подбегаем, кажем, Варшаву, и он так хучей. И мы так отъезжаем, и я бачу у шкельца заднего вида, как бежит собака отповедно за нами, не догнавши.
0: Вось так,
1: вось. Але пытали вельми так само шмат про Беларусь, потому что на той момент, как бы ситуация не изменилась, снова таки пытали про Лукашенко, про
0: режим. А який это год был?
1: Это был 2008 год.
0: О, бачишь.
1: После площади, отповедно, нам было что рассказать, как непосредственным удельник. Але у Варшаве памятаю, што мы так прыехалі на бум пад вечар і...
0: И что робить у Варшаве под вечер?
1: Да, ну... мы прошли все, что можно, пофотографовали, и нам захотелось спать.
0: Было логично.
1: А не, дем. У нас вырытал королевский палац. Там был такой куст, безу.
0: О, вот так. Так.
1: Мы под его лягли. И провели чудовную ночь. Балазе, что это было лето.
0: Лето, вот я так и подумал. Бо я был в листопаде на рации.
1: Ну так, это было холодновато, но мы так стали под ранок и пошли уже до трамваев и снова поехали автоспыном. И нас
0: устроили. Трамваем поехали.
1: Трамваем, да, трассы. И потом мы выбирались из Варшавы, у чем особливость еще Варшавы, что там треба вельми долго идти до трассы. Мы сустрели все населенство, якое шло на недельную им шоу костелы. Мы с ними повитались с нами. А куда вы, девчата и дети? Потому что там не принято так просто ходить. Мы же заплечниками, все. Ну, ничего, так выбрались. И назад нас, до речи, вез некий Солтис. И он ехал на новой машине и каже, давайте я вам покажу, как я вожу машину. И он дал под 200. Нас спыняет полиция. И он каже, я Солтис. Полиция начинает кому-то звонить, и нас отпускают. И он нас привез, дякую ему, у Белосток. И помню, мы сидим такие уже в центре, чекаем на автобус на Михалова и думаем, а что мы такое зарабили? Да, мы поглядели в Варшаву, ну, вот такой вот вандровка таким вот нечеканным экспромтом. Но зато мы побачили всю Польшу, поговорили, і што вось я дагэтуль не разумею, што мы з усімі размаўлялі па-беларуску, з намі ўсе размаўлялі па-польску, але мы ўсе разумелі адзін аднаго.
0: Гэта нармальная гісторыя, што?
1: Зараз у нас ўжо каранавірус, так проста не павандруеш. Але ці ёсць у цябе планы, што ты наведаць у Польшчы ў гэтым годзе, напрыклад?
0: Я вельмі люблю і паважаю экспромты, бо часамі так бывае, ведаеш, стрэльне ў галаву, а паеду там, ну тую самую Варшаву. Але ну тут не аўтаспынам, канешне, а там цягніком ці чымсьці там яшчэ. Ну такое бывае, бывае, ну чаму не? Я, напрыклад, хачу туды дабрацца, там дзе была Прусія, так, там дзе была вось гэта Вількшат цягам другой сусветнай вайны, была стаўка Гітлера.
1: Гэта Волчы логава?
0: Волчы, ну так.
1: Кеншын.
0: Так, так, так. Я ведаю, дзе гэта знаходзіцца, трэба туды даехаць.
1: Усе ведаюць.
0: Ну, трэба туды проста даехаць. Гэта ну, не так далёка насамрэч. Ну, то бок вось гэта такая будзе вандроўка, яна такая, знаеш, у пэўным сэнсе запланаваная, бо я б хацеў з'ездзіць паглядзець на вось гэтае бетоннае вось невядома што, таму што я не бачу, я хачу паглядзець, што гэта. Але кажуць, там камары памерам з далоню.
1: Напэўна, яны ж помняць тыя часы,
0: ну,
1: магу штосьці
0: яны
1: расказаць.
0: Жралі Гітлера.
1: А я думаю наведаць вось гэтую цераз палосіцу замкаў, якая праходзіць пасярэдзіне Польшы, як вось такі след наступу Прусіі, адпаведна, паглядзець на рэстаўратарскія методыкі, як яны змаглі захаваць такія замкі да гэтага часу, і як яны без мінкульта нашага беларускага могуць.
0: Вось яны гэта было вельмі цяжка. Без мінкульта было вельмі цяжка ім, гэта я упэўнены, але не, канешне, яны зрабілі гэта.
1: То пажадаем усім нам гэтым летам нарэшце наведаць, павандраваць належным чынам без каранавіруса
0: і без мінкульта.
1: Да, і ў добрых кампаніях, хто з вамі былі сёння, Алесь Дубавец
0: і Вольга Сямашка.
1: Да наступных сустрэч у рацыі з падарожжамі.
0: Пакуль.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Марокко на хвалях белорусского радио рация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.ком. Традиционный час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Истотных опадков не чакается. Температура по ветру от 16 до 18 тепла. Ветер полночно-заходний 4-6 порывами до 12 метров на секунду. Атмосферный тиск выше и за норму.

Акута на хвалях белорусского радио «Рация». Нас с вами еще чекают хурт Брайан Адамс с Памелой Андерсон да Дитюки. Потом новины. Вот основная тема. Больше за 500 белорусских предприемств працуют на войсковые потребы. Призначена дата разгляду апелляции на присуд максимуму удельнику выкрадания белорусских политиков. У Белостоку разважали, откуда взялась назва Подляша. Про это да и про иншее пойдет говорка литерально про 9 хвилинок. Новины представить Анна Шайковская.

0: у ефіри трансгранічне радіо Рація.
1: Вітаю, шановні. Сьогодні 29 травня. Тут Алесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні будуть Меліса Етеріч, а так само гурти Прокол Харум, Статус Кво, Тота, Айрон Мейден, Оазіс, The Verve, The Papa Roach. Долучайтеся. 29 травня 1945-го народился Гэри Брукер, ангельский вокалист и клавишник, основальник и лидер гурта Прокол Харум. У червені 2003-го был узнагороджен орденом Британской империи за доброчинную деятельность. Что тычется Прокол Харум, дык гэтая британская прогрессивная рок-команда была сформирована у початку 60-х. Сусветно популярным хитом гурта стала композиция A Whiter Shade of Pale 67-го года.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берестя Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа Кола Дён с бородой. Мы протягиваем.

0: Украинское радио «Рацио».
1: Отказность лежит на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
2: Организации, которые релокуются за межу, зімкнуться, заховывать связь с белорусским громадством.
3: Нагодой для «Пиратрусу» стал пошук самогонного аппарата и самогонки.
0: Радио

0: штабные обучения с органами военного керования, с учениями, воинскими частями и организациями тылового обеспечения Узброенных сил проходили с 26 по 28 травня. От Володарки до Макатова закрытая премьера спектакля по белорусских политвязням прошла в Варшаве. 19 травня у стенах музея выклятых жаунеров и политичных вязням Народной Польши отбылась закрытая премьера спектакля Андруся Праги «Казки с замка». Постановка, створенная по воле туремного досвиду автора из Минского СИЗО номер 1, была представлена у просторы былой тюрьмы на Макатове. Сярод глядачоў была поэтесса Валерина Кустава. Паводле яе, одним из наибольшых эмоциональных моментов спектакля стал эпизод, калі актёр перадаў у залу сапраўдныя кавалкі сцены з Мінскай валадарки. Валерина Кустава таксама адзначыла важнасць стварэння ў Беларусі музея рэпрэсіяў, падобнага да тых, што ўжо дзейнічаюць у Варшаве і Вільні. На думку Валерины Куставай, асабліва важна працягваць гаварыць у Европе пра лёс белорусских политвязням и про ситуацию с правами человека в Беларуси. Она отзначила, что культурные проекты и мастацкие освещения помогают заховывать увагу международной супольности до этой темы. Больше новинок найдете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про годину.
1: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сегодня день на белорусско-польском помежье похмурно с прояснениями, истотных опадков не чакается. Температура по ветру от 16 до 18 градусов со знаками плюс. Ветер полночно-заходний 4-6 у порывах до 12 метров на секунду. Атмосферный тиск выше за норму.
1: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: День з рацією.
1: Наш день працюється на хворі Білоруського радіо «Рація». На краю сьогодні 29 травня, п'ятниця. 10 хвилин зараз після 16 в Білорусі, після 15 в Польщі. Більше за півмільйона чоловік репресовані після 2020 року в Білорусі. До того 500 білоруських підприємств працюються на воєнні потреби Росії. Такі ось статистики, такі інформації. ГРМ дадені гучу у своєму докладі. Гость рації представник Білполу Володимир Жих під час конгресу по політв'язнях у Білорусі. Про репресії, санкції, мілітаризацію Білорусі розмовляє з ним Тетяна Смоткіна.
2: Гость рації.
3: Ви представили доклад про справжній стан репресій у Білорусі. Шмат, звісно, відомо, шмат чого не відомо, ви це озвучили. Ось скажіть, наскільки широкі ці репресії зараз у Білорусі?
4: На самом деле, в білоруському обществі неправильно взагалі сприймаються репресії. На перше місце ставлять тільки лише там условно політичних заключених і там близьких родственників. Но репресії в Білорусі, вони більш широкі. Тобто, якщо ми говоримо про репресії, то більше полумільйона білорусів столкнулися з репресіями. Огромне кількість білорусов уехало. А огромное количество людей не включены в списки политических заключенных, потому что им, например, назначена домашняя химия либо просто химия. А согласно международным конвенциям и нормативным актам, такие люди не признаются политическими заключенными. Поэтому вопрос репрессии в Беларуси намного шире. И режим это использует, потому что страдают и как люди, которые, например, политические заключенные, их родственники. Также страдают люди, которые, например, выехали от репрессии из Беларуси, и их родственники в том числе страдают. И это огромное количество людей, которые в принципе, если мы говорим вот из нашего доклада, то это не учитывается и фокусируется только на одной точке, хотя картина намного более страшная, и поэтому мы говорим о том, что в рамках этой картины огромной режим Лукашенко и действует, например, скрывая какие-то репрессии, например, маскируя какие-то репрессии, подменяя понятия, объясняя, пытаясь работать через лоббистов, объясняя, что репрессии в стране уменьшаются, раз не показывают больше людей возле двери в ГУБОПе. Но на самом деле репрессии не становятся меньше. Белорусские СИЗО заполнены заключенными. По той информации, которой обладает Белпол, пытки, особенно в ИВС Белоруссии, как были, так и остаются. К пыткам мы относим отсутствие, например, матрасов в камерах. Два или три раза за ночь людей поднимают для проверки. Все это рассматривается как пытки. Поэтому ничего в Беларуси не изменилось, если не сказать, что стало хуже.
3: Дарыша, а вы до катования относитесь покаяльной вида, так званая?
4: Во-первых, это унижение достоинства человека. И здесь, наверное, на этот вопрос лучше ответят правозащитники. Но с чисто человеческой точки зрения я считаю, что это абсолютно ненормальная ситуация. И я считаю, что это пытки, потому что человека принуждают порой физически к даче такого, скажем так, покаянного видео.
3: Вы сказали еще про спис, так званые беспорядки, у яким несколько год тому было там, мне подается, только 40 тысяч человек, уже больше за 100 тысяч. Есть еще спіс, які разом з Росією там складені. Там у цьому списі і білоруси, і люди інших національностей. Ось пересікаються ніким чином ці списи поміж собою? Ви аналізували їх ніким чином?
4: База безпорядки – це автоматизована поискова система, яка була зроблена в 2020 році для фіксації всіх людей, які задержувались по політично мотивованим ділам, адміністративним, либо уголовним, либо ті люди, які знаходились за границей, і вони проявляли якусь активність. Це база фактически является списком белорусов, неблагонадежных белорусов, которых необходимо постоянно превентивно, например, посещать по месту жительства, которых не устраивают на работу, которых могут не принять, например, какой-то вуз. Это люди, которым очень тяжело, и они подвергаются дополнительному досмотру при пересечении границы, или им вообще могут просто на основании того, что они находятся в этой базе, отказать в выезде за границу, либо по приезду в Беларусь, с ними проводятся и профилактические беседы, их даже могут просто превентивно задержать по какому-нибудь надуманному административному правонарушению. Эта база исключительно для пользования в Беларуси. Есть еще несколько таких же автоматизированных систем, которые более такие узкопрофильные, которыми пользуется ГУБОП, которыми пользуется, например, так называемый отдел К, это бывший ОРПСВТ. Но эти базы, в принципе, они не интегрированы в Россию, то есть это исключительно белорусский продукт для белорусского пользования.
3: А вот эта база, что совместно с Россией, это тоже иншая база?
4: Да, это отдельная база, которая составляется в рамках, кстати, что характерно, ее создание вообще там регламентируется каким-то совместным указом или постановлением Беларуси и России от 2015 года. Просто она лежала никому не нужная, условно, ее никак не использовали, но сейчас в рамках этого указа от 2015 года людей проверяют, и те люди, которые представляют оперативный интерес, либо находятся в разыскных учетах, и они пересекают границу, например, России с другой страной, то их могут снять с рейса, могут снять с поезда, их могут задержать для выяснения обстоятельств, и потом выдают, в принципе, бумагу о том, что им запрещен выезд за территорию России на основании вот именно этого постановления.
3: Таня, наконец, санкции. Разные меркования, конечно, в основном такое, что санкции треба протягивать, бо они действуют, хоть и повольно, але у них есть эффективность. Вот что вы скажете на этот конт? И, саправды, вы сказали, что как бы проблема с санкциями Евросоюз не вельми спочатку шел там на сустрач и обходили эти санкции. Зараз уже Евросоюз больше таки активно в этом накерунку стал, а вот проблемы с США.
4: Белпол последовательно и постоянно выступает за санкционное давление. Мы, если посмотреть на все санкции, которые были введены в отношении Беларуси всеми странами, не только мы говорим про Евросоюз, но и США, Канада, Япония, там, Великобритания, то если брать по совокупности, то примерно 90-95% санкций, введенных по отношению к Беларуси, имеют отношение к работе Белпол, потому что те компании, предприятия, лица, о которых говорим в своих расследованиях, аналитических материалах, как правило, оказываются в санкционных списках через некоторое время. Санкции — это не единственный механизм, они должны работать в комплексе с политическим давлением, дипломатической работой, но санкции нужно рассматривать в настоящее время как степень ответственности, либо меру ответственности Беларуси по отношению к тем событиям, которые происходят в Украине. Потому что здесь не надо их рассматривать только лишь как возможность свергнуть режим, санкциями режимы не свергаются, должна быть комплексная работа, но санкции — это в том числе степень ответственности Беларуси за войну в Украине. Потому что сейчас, в настоящее время, более 500 белорусских предприятий работают над выполнением государственного оборонного заказа, либо они помогают Беларуси, белорусским предприятиям, российским предприятиям обходить санкционные ограничения. Белорусские предприятия производят и прицелы, и микрочипы, и дроны, и артиллерийские снаряды, и реактивные снаряды. И все это в конечном итоге поступает в Россию, потом это идет на войну против Украины. Поэтому санкционное давление необходимо только увеличивать, санкционные механизмы нужно только улучшать. И, как я уже говорил сегодня во время презентации доклада, Лукашенко понимает только силу, и мы должны быть этой силой, и мы должны отказаться от таких иллюзий о том, что с Лукашенко можно договориться.
3: США не отрымливается с ним домовляться на политвязнем? Может, неким чином можно все ж таки с Лукашенком домовляться?
4: То, что называется договоренностью США и Беларуси по поводу политических заключенных, это не договоренность. Это люди, которых не просто выпускают из тюрьмы, их вышвыривают из страны без паспортов, без акта помилования. То есть, по сути, эти люди сбежали из тюрьмы. И американцы никак не пытаются повлиять на режим Лукашенко в данном направлении. Причем глобально, если мы говорим, что обменять санкции на людей, это значит обменять людей одних на других. Режим Лукашенко больше никогда не допустит ситуации, чтобы появилась внутри такая атмосфера, которая может привести к созданию проблем для всей этой системы. Поэтому Лукашенко будет делать все, что возможно, и он будет брать новых заложников в обмен на ранее отпущенных. Про этих заложников белорусские правозащитники не будут знать, но это такие же самые белорусы, которые будут сидеть в тюрьме по политическим мотивам. При этом всем мы к этому времени утратим санкционный рычаг давления, потому что санкции — это не выключатель. Их невозможно включить, выключить, это так не работает, потому что в правовых странах все делается с точки зрения норм права, законодательства, и дабы уменьшить возможность оспаривания этих санкций. Поэтому, если говорить о отмене санкций, то только лишь если идет речь о фундаментальных изменениях в Беларуси. Но при этом всем нужно понимать, что диалог с Лукашенко, то, что происходит сейчас вот между американцами и белорусами, между американцами и Лукашенко, это не диалог, это просто торговля людьми. Если мы говорим про Европейский Союз, который играет для режима Лукашенко намного большую роль, потому что именно Европа граничит с Беларусью, то здесь диалог может быть только такой, когда обе стороны начнут от чего-то отказываться. Но Лукашенко ни от чего отказываться не хочет, потому что отказ от любой позиции из его, скажем так, вот этих точек опор может привести к тому, что вся конструкция это рухнет. И он это прекрасно понимает, поэтому у него нет никакого интереса вести реальный диалог. Он хотел бы вести такой же диалог, как с Америкой, но Европа не торгует своими понятиями, не торгует своими принципами, и поэтому придерживается достаточно четкой и конкретной позиции.
3: На ваш погляд, как можно спынить вот этот конвейер? Одних политвязнев выпускают, набирают новых, и вот так идея и далее этот гандаль.
4: На самом деле, есть несколько механизмов. Первое — это действительно серьезное санкционное давление на режим Лукашенко, создание такой ситуации в экономике, когда у него не будет других вариантов, кроме как согласиться на настоящий диалог с Европейским Союзом. Второе, это лоббировать вместе с нашими украинскими партнерами включение Белоруссии, белорусской проблемы в мирные договоренности по Украине, когда они будут, чтобы в этих мирных договоренностях было четко прописано отлучение или рассоединение Белоруссии и России, чтобы те возможности, те денежные потоки, то влияние, которое оказывает Россия сейчас на Беларусь, значительно уменьшилось. Таким образом, должно быть прописано в мирных договоренностях нейтралитет, нейтральность какая-то Беларуси, причем при сохранении 100% независимости и суверенности государства и в тех границах, которые есть сейчас, и чтобы это принял как Европейский Союз, так и, естественно, Россия. При этом всем это позволит сохранить именно Беларусь как государство, как суверенное независимое государство, при этом очень сильно выбьет опору под ногами Лукашенко, потому что без патронажа, без покровительства Москвы, без тех финансовых вложений, которые делает Кремль, Лукашенко намного более слаб, и при создании таких условий Лукашенко будет намного более с интересом договариваться с Европейским Союзом именно для фундаментальных изменений в Беларуси. Ну и плюс, конечно же, Международный трибунал. Лукашенко должен быть четко, однозначно определен как военный преступник, который совершил военное преступление, и это может кажется для некоторых людей просто лишь словами, но внутри самой системы это очень сильно их нервирует, потому что все прекрасно знают, чем заканчивают люди, которые обозначены таким клеймом, особенно те, даже которые находятся рядом с ними, либо являющиеся, по сути, пособниками.
3: Питание, которое хвалю и белорус, и в уголе тут и литовцы в этом лику, вось были попереджения от литовских военных, что тут летал побач дрон. И, конечно, тут как бы люди были уже напужены. Так само думают про то, что махчимы напад там с Беларуси. Что вы скажете на этот конт, и что вам ведомо, и ваша организация Белпол?
4: Ситуация на самом деле очень сложная, потому что мы видим милитаризацию Беларуси. Милитаризация Беларуси — это целый комплекс событий, которые происходят, целый комплекс действий, которые происходят в Беларуси. То есть это милитаризация белорусской экономики, милитаризация белорусского права, милитаризация белорусских детей и возведение на территории Республики Беларусь военной инфраструктуры, которая не нужна для государства, которая не готовится к войне. Причем эта инфраструктура, она возводится за деньги русских, и она возводится на всей территории Республики Беларусь, и это вызывает отдельные опасения. Плюс, например, милитаризация белорусского права, когда, например, некоторые законы вводятся такие понятия, как, например, возможность служить не гражданам Республики Беларусь в белорусской армии. Понятно, на сержантских должностях, но все же. Либо разбор завалов гражданским населением в невоенное время. Это отсылка к СВО. Зачем вводить такие изменения в законы? Зачем изменять уголовный кодекс, административный кодекс? Те же самые там повестки по СМС. Зачем нагнетать обстановку таким образом, если ты ни к чему не готовишься? Милитаризируют белорусских детей, то есть их уже с маленького возраста на протяжении нескольких лет проводят с ними различного рода тренировки, их возят в военно-патриотические лагеря, их сразу же распределяют и дают им определенные должности, там будь то дронщик, будь то, не знаю, там какая-то медсестра, их учат применению оружия, их учат стрелять, их учат оказывать первую медицинскую помощь. Ну и, естественно, белорусские предприятия, которые, как я уже сказал, более 500 белорусских предприятий работают над выполнением государственного оборонного заказа, производят огромное количество вооружения, боеприпасов, которые не нужно для страны вообще в принципе, потому что очень часто производят то, такое вооружение, такие боеприпасы, которые просто нету самой техники для применения в Беларуси, никогда не было. А при этом всем, если мы говорим про войну в будущем, то нужно смотреть с точки зрения географии. Беларусь — это самый удобный балкон для вторжения в страны НАТО. Тем более, что Беларусь лишилась военного суверенитета 24 февраля 2022 года и закреплено это фактически дополнительно и ратификацией договора о союзной безопасности. Был подписан в 24 году, ратифицирован в начале 25 года, который, в общем-то, показывает полную зависимость Лукашенко от Путина и возможность использования белорусских вооруженных сил в любом военном конфликте, если была совершена какая-то агрессия, например, в сторону России. И в целом Лукашенко подогревает эту ситуацию, и это вот тоже очень понятно, потому что вернуться в прошлое невозможно, 18-19 год уже нереален, никто не забудет Бучу, никто не забудет Ирпень, никто не забудет разрушенные города, и к этому имеет отношение непосредственно Лукашенко, и просто остановиться, сказать, ну давайте жить как жили, не получится. Поэтому для таких, как Путин, Лукашенко, в принципе, для них нету возможности развернуться и сделать вид, будто ничего не было, потому что за их действия, которые они совершали все эти годы, последует и уже должно последовать конкретная ответственность, то есть она будет закреплена, и никто не будет с военными преступниками общаться. Поэтому, в принципе, морально для них нет ничего невозможного. Плюс изменение законодательства в России, которое позволяет, в том числе, вторгаться в страны, где якобы угрожают русскому языку. Все это создает очень плохую картину, особенно если мы видим, как в Беларуси милитаризируются предприятия, как возводится инфраструктура. Очень многие предприятия выйдут на свои производственные мощности в середине 27 года. И это совпадает с риторикой, в общем, и с заявлениями некоторых европейских лидеров и некоторых европейских разведок, что в 27-м, там, в середине 27-го, в начале 28-го может быть какая-то война.
3: Дякую, великий.

Так само, что она там принесла, трошечки такое вось холодноватое завершение травня. На Кры Беларускай Радио Рация передаю вам привітанню, это 29 день травня, да и так само напереди новины прогучать у нашем эфире. По Украине затормали сына керовницы миссии Белорусских демократичных сил, а вось у Литве выкрыли буйный канал контрабанды с Беларуси про споветренные шары. А когда иншая тема на нашей хвале, обовязково напереди подробнее. Бясней прогучається на початку наступної години.

0: Дивиться. Нас чувать у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіо Рація.
1: Так само зараз ми закринаємо чергову тему, аналізують проблеми білоруського студентства, у тим ліку у Білорусі, допомагають з пошуком стипендій, підтримують сувязі на міжнародному узровні з студентськими організаціями. Ігра проблеми і теми, якими займаються зараз представники з одіночення білоруських студентів. Ну, а подробязності розповідає Чалец Ради Євген Денисенко.
2: Безумовно, проблеми студентів треба відрознювати, коли це студенти у замежжі білоруські, коли це студенти у Білорусі. Я одразу подкажу, що у нас хутко виходить наша штогодовая справаздача по стану Белорусской академии, якую мы каждый год выпускаем. В этом годе, как бы, хутка уже выйдет она за 25-й год, где мы как раз-таки анализуем именно проблемы белорусского студентства. И, конечно, когда подкресливать, например, проблемы у Беларуси, то это классичные, как бы, проблемы, которые в последние годы только развиваются. Это идеологизация, милитаризация адукации. Это абсолютная отсутность студентского самокравания, которое было зруйновано, зруйновывалось как бы поступово, а сейчас мы уже можем констатовать, что его просто не існує. Все организации, БРСМ, некие студентские профсоюзы, это все подконтрольно администрации университета и державе. Працовки так само великая проблема, якая знову-таки зараз выходит на первый план. Они існували заусёды, але зараз поступово скорочивается, не только скорочивается колькость месцев на платное навучание, а лишь, например, как у медичном университете вогуля скасовали платное навучание. Это значит, что каждый студент повинен будет проходить отпрацовки. И умовы отпрацовок робятся наибольш жорсткими. Тобо, коли ранее человек мог вызначаться сам с месяцем отпрацовки больше-меньше, у некоторых выпадках так само не во всех, то зараз это як просто прописывается, человек обязаны идти и 2 года, некоторые, то отпрацовывая по накировании и 5 годов, повинны отпрацовывать вось эту проблему в Беларуси. О замежи, безумовно, проблемы связаны с тем, что белорусское студентство, как группа, конечно, недостатково репрезентованная, и проблемы, связанные с бюрократией, которые вельми часто возникают, у тем лику у Польши, как в основном на керунку, где белорусские студенты навучаются, и они робятся больше как бы складанными, и они потребуют как бы таких вельми серьезных решений, потому что, коли это тычется документов, коли это тычется бюрократии, то белорусские студенты часто не могут найти худкое решение, и эти изменения, они вельми как бы нечакано отбываются, как в минулом году, например, в законодательстве Польши.
3: А расскажите, пожалуйста, про механизм сбора вот этих проблем. Как вы разумеете, что будет наиболее важным для студентов, будучи у тем ли кого замежжа?
2: Мы разумеем, конечно, в первую чергу про, скажем, наше внутреннее комьюнити, якое у нас довольно великое у ЗБС и повеличивается так само с каждым годом. Это все актуальные студенты, которые научаются и бачат эти проблемы. У нас есть особые так само накірунки працы, наприклад, по программе Костася Каліновського, где мы, как бы, завсёды знаходимся у контакте с людьми. Люди звертаются до нас у чат-бот. У нас не чат-бот особенный для всех, скажем, заворотов, да, для ЗБС есть чат-бот, так само менавіта для программы Костася Каліновського. Эти проблемы у нас забираются, мы обмерковываем, знаходим некое решение, ну и потом спробуем на таким политичном узровне разом с іншими громадскими организациями адвоковать.
3: А расскажите, как правда бывается гэта вось адвакація правоў студентаў, праз што яна праяўляецца, хто ў гэтым задзейнічаны?
2: У гэтым задзейнічаны якраз такі нашыя структуры ЗБС. У нас існуе асобны аддзел, сакратар, скажам, які адказны, напрыклад, за міжнародныя сувязі. Калі мы атрымліваем некі запыт, ці бачым, што ёсць магчымасць на ўзроўні Еўрапейскага студэнцкага саюза, на ўзроўні некім нават палітычным, таму што за апошнія гады працы ў замежжы у ЗБС таксама назбіраўся пэўны спіс палітычных кантактаў, дыпламатычных кантактаў. Мы звяртаемся як бы праз гэтыя нашы асабістыя кантакты. У Польшы, напрыклад, у нас ёсць магчымасць звяртацца непасрэдна прадстаўнікоў палітычных партый, скажам, для представников державы, до Министерства адукации, потому что мы, как бы, наша организация зараз зарегистрирована в Польше, и это, как бы, это надает нам вот это право. Классичный механизм — это, конечно, скажем, написание доследований, написание неких вот таких адвокационных папер, Гэта вось апошні прыклад мы рабілі гэта ў Норвегіі на тэму пашпарта замежніка, дзе мы фокусаваліся менавіта на праблемы студэнтаў, якія без пашпарта, без дакументаў згубляюць практычна магчымасць навучацца ў універсітэтах. Ось і ў тым выпадку пасля ўжо напісання, скажам, такога дакумента, мы рассылалі яго актуальным, скажам, рэлевантным для нас інстанцыям, палітычным, розным, скажам, прадстаўнікам дзяржавы. І там ўжо былі нейкія спадзвіжкі, што беларускія студэнты як бы змаглі атрымаць дакументы.
3: Якім чынам вы збіраеце гэтыя праблемы беларусаў у Беларусі, беларускіх студэнтаў? Ці выпрацавалі вы таксама для сябе нейкія зразумелыя механізмы, як гэту інфармацыю выкарыстоўваеце?
2: Канешне, гэта вельмі такое вельмі сур'ёзнае для нас пытанне, таму што мы ставімся як бы з вялікай сур'ёзнасцю да пытання бяспекі людзей, як якія навучаюцца ў Беларусі, якія маюць нейкія кантакты з намі. Канешне, самы актыўны механізм гэта зноў-такі наш чат-бот, які бяспечны, у які можна звяртацца ананімна. Мы дагэтуль атрымліваем гэтыя запыты з Беларусі, якія тычацца праблем менавіта беларускага студэнцтва ўнутры краіны. Але ж, зноў-такі, спасылаючыся на справаздачу нашу, мы спрабуем кожны год не толькі праз справаздачу па стане акадэміі, але і праз больш як бы вузкія тэматычныя даследаванні займацца зборам такім вось больш акадэмічным, праз апытанкі, праз нейкія сацыялагічныя, вузкія сацыялагічныя даследаванні, менавіта праблем і стаўленне беларускага студэнта да студэнцтва да гэтых праблем. А гэта вось такія нашы асноўныя механізмы.
1: І тут толькі нагадаю, што за дзяржаўнасць беларускіх студэнтаў краіны залежная студэнцкая нацыянальная арыентаваная чалецкая арганізацыя, яна стварае ўмовы суб'ектыўнасці беларускіх студэнтаў і студэнтак, каб яны маглі абараняць свае правы, інтарэсы ды акадэмічныя свабоды. Я награю, працягваецца наш эфір на хвалі беларускага радыё Рацыя. Мы з вамі таксама далей разам.
4: Паліткіт з Віталём Цыганковым.
5: Александр Лукашенко лічыць, што трэба навесці парадак унутры Еўразійскага эканамічнага саюза ЕАС. Аб гэтым ён заявіў на паседжанні вышэйшай Еўразійскай эканамічнай рады ў сталіцы Казахстану Астане. Лукашенко зазначыў, што ў рамках рэалізацыі стратэгічных напрамкаў развіцця інтэграцыі праведзена шмат мерапрыемстваў, падпісаны міжнародныя дамовы, прынятыя сотні нарматыўных актаў. Цитата, але давайте будем сумленные. Ключевые пытания – регулирование агульного финансового рынку, гандлевые барьеры, электронно-лишбовый подпись да іншие, откладенные на потым. Говорим об штучном интеллекте, а пытания практичные, лишбового подпису отклали. Не попрекаю, настойливо закликаем, раз мы уже 12 годов тому погодились идти по шляху глубокой экономичной интеграции, давайте все мэты и задачи Союза вособлять житё своечасово и в полном объеме, сказал ён. Лукашенко таким чином выступил у традиционном для себя амплуа принципового интегратора, який черговый раз попрекает керовников інших державов за недостатковые деяния. Нагадаю, у ЕАЭС выходит Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизстан, Россия. И Лукашенко традиционно выступает на подобных встречах с критикой своих коллег. Мовляв, глядите, как мы узорно выполняем все интеграционные правила, а вы не хочете идти нашим шляхом. Відавочна за гэтымі заявамі стаіць раздражненне афіцыйнага Менску тым, як сёння працуе ЕАЭС і якое месца ў ім займае Беларусь. Фармальна ЕАЭС задумывался як эканамічны саюз з роўнымі правіламі, свабодным рухам тавараў і агульным рынкам. Але на практыцы Беларусь і іншыя ўдзельнікі гэтага саюза даўно не задаволены тым, што Расія часам дзейнічае, сыходзячы за сваіх інтарэсаў, а не агульных правілаў. Калі Лукашенко кажа пра парадак, ён звычайна мае на ўвазе некалькі рэчаў. Бар'еры для беларускіх тавараў на расійскім рынку, нераўнамерныя ўмовы канкурэнцыі, розныя цэны на энергарэсурсы. Для Менску гэта асабліва адчувальна цяпер, калі пасля санкцый Беларусь стала яшчэ больш залежнай ад расійскага рынку. У такой ситуации любые потенциальные обмежевания альбо однобоковые решения Москвы бьюсь по белорусской экономике вельми моцно. Лукашенко не хавал на гэтым паседжанні, што асноўныя прэтэнзіі вылучае менавіта да Расіі. Цытата. «Мы цудоўна разумеем, што ад галоўнай краіны ў нашых саюзах, ад Расіі, запатрабуюцца вельмі сур'ёзныя крокі, а можа быць і пэўныя саступкі», – сказаў ён. Годами Лукашенко и часом керівники інших країнов просять і потребують від Росії поводити себе менш егоїстично. Але нічого не міняється. Росія придумляла всі ці постсовєтські об'єднання, яких вона панує, не для того, щоб давати ніякі привілеї іншим державам-удільникам.
4: Політика з Віталієм Циганковим.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Мінське кадастрове агентство стверджає, що ціни на жилье в Білорусі ростуть не праз росіян.
2: При гэтым, калі у лютым у сталіцы квадратны метр каштаваў 1950 долараў, то ў траўні ўжо 2400, то бок рост відавочны.
1: Причина, мяркує блогер Олександр Книрович, новые покупники, причим з усходу.
2: Якія менавіта расіяне набываюць кватэры ў нашай краіне і што гэта дае Беларусі? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё з Александрам Книровічам пагутарыў галоўны рэдактар выдання «Беларусь Tomorrow» Павел Свердлоў.
3: Так атрымліваецца, што чым больш там расіянам блакуюць інтэрнэт, да, тым чым больш вводзяць планы в кавёр там в аэрапортах,
4: да,
3: тым больш у Мінску і ў абласных цэнтрах да речі, каштує квадратний метр. Бачу я, до речі, новину, що уже во всіх обласних центрах у Білорусі квадратний метр каштує більш за $1000. У Вітебську 1020, у Могильові 1041. І далі, ну, так традиційно, чомусь ці знову ж склалося, що на сході Білорусі ціни на жилье ніжейші у середнім, да, чим на заході, у Бресті і у Гродно.
4: Бідайте, у нас промисловість.
3: Більш за тисячу.
4: У нас ввогулі є західні регіони, які більш завжди розвитий, ніж східні регіони. Але, бідайте, тут я повинен закрануть ще одну таку цікаву тему. Є і інший вплив. У нас, бідайте, у нас економіка за по виніках красовіка виросла на 2%. Раніше вона падала, а зараз вона виросла. Но коли глядиш внутрь, то отримлюється така цікавостка, що 0,6 от этого роста, это, ну, штрушок, это как бы некий скачок в IT на 12% одразу. И когда задаешь питание, а что у нас изменилось? Что, откуда
3: в IT, да?
4: IT? И отказ вельми-вельми простый. Когда в России начали вырубать рубильник, то некоторые российские компании сказали, пробачьте, тут у нас за невеличкой стеной, за тушением дверима, нормальный интернет, никто ничего не врубает. И есть версия, что это, видите, часть российских компаний перевела выручку, перевела деятельность менавито на свои белорусские вот такие филиалы. И отрымалось, что это вельми так нормально подтримало ВУП уже у красовику. Так без этого было бы минус 0,4%, а за им отрымалось плюс 0,2%. Тому не только кошты на кватеры рухаются российцы у гору, але и вот белорусский ВУП.
3: Тут еще, конечно, можно поговорить, поразважать крыху про россиян, какие бегучи от вот этого своего агрэсіўнага аўтарытарызму я б
4: сфарміраваў так. Самі ускармілі.
3: Ну, Саша Філіпенка, вось я не вельмі люблю Сашу Філіпенка, але ён добра сказаў у эфіры «Дажджа» про тое, што расіяне засунулі 4 гады, ўже трымаюць языкі ў дупах наконт вайны. І это так абурыла расіян, што яны пачалі вядоўцы «Дажджа» пісаць лісты ў наступным сваім стрыме, ўже з Плющевым, я так разумею, на тэлеканале там пра цвік, нешта, жывы цвік, да? А Плющев его пытается: «Саша, вы можете, коли ласка,
4: тлумачить?»
3: Саша каже: «А что тут тлумачить?» Ну да, засунули языки в дупы, домовились сами с собой, сидите и не зауважайте эту войну. А теперь они еще не зауважают, а это еще легче, мне кажется, чем войну. То, что отбывается в Беларуси, да, вот люди, которые по власному жаданию, ну, некие ж передовые айтишники, да, по власному жаданию перевозить свои бизнесы из России не...
4: Кипр.
3: Ну, Кипр это, ну, хотя бы в Армению. Ну, там в Армении начались некие процессы.
4: Цікавое,
3: да, вось. Ну, ладно, ну, Литву, ну, Польщу, ну, конечно, тяжко, да, але, ну, поспробуй, как бы, вот. А вы такие, ну, тут у нас есть Россия получше, да? Со знаком
4: это
3: якости.
4: Докладно. Россия, это вот... Россия такая до войны, видите,
3: да.
4: Такая. Это вельми докладно. Ну, вогуле, видите, конечно, когда мы там жартуем, то жартуем.
3: Мы жартуем.
4: Но есть цікавые питания. Вогуле, видите, вот то, что сказал Саша Филипенко, вот соотносен помеж... Внутри человека помеж вот особным светом, своим... А далее особенным комфортом, коли ну садовы, внутри садового кольца все добро. Там мне российцы рассказывали, что война привела до того, что заявился новый класс богатых людей, которые зарабились богатыми именовито на войне. И они заважны у центра Москвы, и житё у центра Москвы стало больше богатым, якостным и так далее.
3: Больше интенсивным, да. Так. Открываются места некие больше, для этих людей. Да.
4: У них больше грошей. Все. И вось как бы суотносины помеж вось особистым комфортом, вот этим вот отчуванием, як ты сам до себе примираешь отказность за краину и вогуле свой погляд на будучню, потому что, ну, коли ты адекватный человек, ты не можешь не разуметь, что вот все не так. Алеш дрон долетел, амаль до Кремля. Алеш там гараць нафтабазы. И каб тебе это не заважать, ты повинен уже не просто ведать, как в Советском Союзе. В Советском Союзе было легко. Потому что как бы для того, как почуть альтернативный пункт гледжения, треба было шмат намаганий. Треба было сховаться под коудрой, там, приемный грюндик, включить, как пел Высоцкий, ловит контр-ФРГ. Так вот, как бы, и ловить эти голосы, которые пробивались сквозь шум, ветер о том, что на самом деле отбывается. Сегодня же не такие часы. Сегодня вмыкнул Ютуб и гляди Плюшева с дождем, коли ты россиец, и те, коли ты Беларусь, гляди стримы о 12-й године, каждую пятницу наш спал. Ты маешь максимость отримать всю информацию. И тем не меньше, вельми, ну, великая колькость людей не отчувают совести помеж своим житем сегодня, тем, что отбывается за их особистым этим колом, и своей будущей. И это такие, видите, такие парадокс. Мне в детстве, когда я был подлетком, мне подавалось, что когда люди будут иметь возможность ведать правду, то свет изменится. А я дожил до часов, когда правда, вось, ну, протягни руку, включи YouTube, все познаешь. И оказалось, что проблема не в наявности правды, не в наявности границы информации, а у самих людях, у их отчувании себе. И вот мне были потребны, видите, намагания, как не зауважать.
3: Ну, и вы, Александр, это еще про первый уровень, как бы разумение, да, это там, когда война приходит прямо вот уже до тебе, да, а воле им бы еще зразуметь, что яны там руйнуют украинские города, забивают мирных украинцев, как бы, да.
4: Это я уже не сподіваюсь.
3: Это уже, ну, это не наступный, конечно, да.
4: ВНУ уже.
3: Вось, лег, это уже, как бы, недзе далеко там отбывается. Это уже игнорировать воле просто, да, ну и вось тому, да, тому складан не погодиться с Сашем Филипенком в этом выпадку. Тому россияне, конечно, которые едут у Беларусь ховаться от вот этого вот всего, что раптом здарылось, от неколь взялось, да. Вот это, конечно, ну вот такие вот россияне, але цены на жилье разгоняют.
1: У ефіры Еўрарадыё былі галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Тумора» Павел Свердлоў і блогер Александр Кнырович. Яны паразважалі на тэму падаражання квадратных метраў у Беларусі і прычыны гэтага.
2: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у программе «Евразум».
1: Якая роля Лукашенки у теперешней политики Путина?
5: Вторгаться на территорию Украины – это для него быть личная политическая катастрофа, которая сведет к нулю 30-летнюю историю балансирования на канате.
2: Российский дрон пошкодил шматповерховик у Румынии. Чего чакать?
6: Это новый напрамок и новый накерунок эскалации.
1: Сустренимся после музычной паузы и новинок спорту.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Визит Тихановской у Киев и звонок Макрона Лукашенко – две самые гучные подеи тыдня. Первая активно обмярковывалась незалежными СМИ, другая – пропагандистами.
2: Але ці можно мерковать, что гэтыя подеи узаемозвязаные? Якою вогуле теперь бачится роля Лукашенко в контексте войны России супраць Украины?
1: Про гэта у эфиры Deutsche Welle новины шоу поразважал российский политолог Дмитрий Орешкин.

0: тем, что пытается продать свои колеи Соединенным Штатам. В войну Лукашенко не вступает и изо всех сил не хочет вступать. Но он не должен разочаровать Владимира Владимировича Путина. Поэтому он будет делать лицо, он будет играть мускулатурой, он будет там разрывать на груди тельняшку, это ну, хорошо получается, он будет переводить войска, там, какие-то делать заявления. Но вступать в войну ему сильно не хочется. И поэтому звонок Макрона, мне кажется, заключается в том, чтобы ясно дать понять, Александр Григорьевич, не надо. Вот не надо, будет больно, будет плохо. У нас есть чем ответить. И, собственно говоря, то же самое посылает ему или говорит ему и Зеленский, принимая госпожу Тихановскую. Он очень изящно так пошутил, сказал, что давно Лукашенко говорил, что надо увидеться с президентом Белоруссии и Украины. Ну вот и увиделись. Для Лукашенко это, может быть, даже и зря его так поддевает Зеленский, но мне кажется, ситуация вполне понятная. Лукашенко не боятся, и он не хочет, чтобы его боялись. Он хочет, чтобы его, на него Путин не обижался. Но воевать – это не его стиль, это совершенно не его жажда, это не его проект, это чужая война. Поэтому он будет изображать любые виды, но вторгаться на территорию Украины – это для него будет личная политическая катастрофа, которая сведет к нулю 30-летнюю историю такого вот балансирования на канате, в котором он действительно силен. И, пожалуй, сильнее Путина.
1: Тим не менш, на гэтым тыдні актыўна абмяркоўвалася і тэма адкрыцця другога фронту ва Украіне з дапамогай беларускай арміі.
2: Вось, што на гэты конт думае палітычны аналітык Артём Шрайбман. Яго каментар дасяжны на YouTube-канале «Зеркало».
3: У меня есть очень такой успешный, так сказать, опыт предсказывания войн, которые не должны начаться, поэтому я четких тут прогнозов делать бы не стал. Я предлагаю опираться просто на то, что мы видим или не видим на земле в Беларуси. Да, на земле в Беларуси мы прямо сейчас не видим никакой группировки, которая бы готовилась для вторжения, ее не видит и украинская власть. Когда украинские уже более такие отраслевые чиновники, погранцы, украинская госпогранслужба, или эксперты, которые не связаны с властью, ну, напрямую не связаны с властью, а когда их спрашивают, насколько это реально, они говорят, что это практически к нулю сведенная вероятность, особенно сейчас. Отличие от 22 года принципиальное в том, что тогда в Беларуси стояла группировка войск. И все споры и копья сломаны были вокруг мотивов. Это блеф, это шантаж или это настоящее вторжение? И тут, да, я понимаю, почему там, условно, я, многие другие считали до какого-то времени это блефом. Когда группировки даже нет, о чем мы говорим? При этом, да, всегда можно себе представить сценарий войны, который приходит в эту точку. Например, Россия где-то находит в результате мобилизации дополнительной, в результате перемирия, которое заканчивается тем, что у России есть высвобождение ее войск, да, она находит возможность мобилизовать дополнительно, сконцентрировать в Беларуси, ну, десятки тысяч солдат как минимум, что будет необходимо для новых операций. Под прикрытием дронов, потому что сегодня иначе войны не ведутся. То есть просто скопить там сухопутную группировку будет недостаточно. Нужно большие подразделения с беспилотниками, которые будут пробивать то, что сейчас стало так называемой килл-зоной, да, зоной смерти на поле боя, когда сама пехота не может двигаться больше. Даже пехота на танках, на бронемашинах не может двигаться, если нет просто уничтожения команд операторов дронов довольно глубоко. Пока ничего этого не создано в Беларуси, не началось. Да, когда мы увидим стягивание таких сил, где-то Россия их возьмет, тогда уже, да, мы не сможем просто, как в 22-м году, надеяться на рациональность или холодный расчет, или трезвость Путина, потому что у нас есть опыт того, что он так себя не ведет, и тогда действительно можно начинать заниматься алармизмом или там переживать, готовиться и так далее. Есть и другие формы втягивания в войну. И, конечно, они всегда куда более открыты для России и доступны для России. Уже были разговоры об использовании белорусской инфраструктуры, вышек мобильной связи для координации полетов дронов. Это можно усиливать. Можно представить себе запуск дронов из самой Беларуси. Можно представить себе возвращение к более активному использованию белорусского воздушного пространства для пролетов ракет и дронов. Пока мы видим, что во многих атаках контур атаки российских дронов на север Украины, запад Украины, он огибает белорусскую границу, и это тоже показательно. Ну что, в чем проблема срезать, да? В чем проблема там срезать некоторые углы по белорусской территории? А нет, есть какие-то договоренности или просто установки российской власти, что нет, надо облетать белорусскую территорию. Здесь важно понимать, что можно эскалировать участие Беларуси в войне разными такими серыми промежуточными методами. И это тоже будет эскалацией. Это тоже будет для Украины вызовом, и это может привести к тому, что Украина в ответ пойдет на эскалацию со своей стороны. Если представить себе, что Россия начнет запускать дроны с какого-нибудь там полигона в Беларуси, я вообще ни разу не удивлюсь, если в течение недели по этому полигону прилетит украинский дрон. Повторюсь, мы не в 22-м году, и Украина, конечно же, будет отвечать. Да, и тогда, да, вот мы по такой воронке можем скатиться в новую эскалацию. Лукашенко в ответ скажет: ой, на меня атакуют, давайте, россияне, новые войска, защиту, при кого-нибудь ко мне пришлите, они пришлют, Украина начнет бить по ним, и вот мы в новой войне с непредсказуемыми последствиями втягивания уже белорусской армии. Конечно, это все возможно. Но что-то из этого должно начаться, чтобы мы, ну, то есть, делали вывод, что началось, да, что вот есть какие-то предпосылки. Я поэтому и говорю, что с чего я начал там позапрошлый ответ, что уровень угрозы, он перманентный, он есть всегда, но говорить, что он сегодня другой, чем год назад или чем два года назад, у нас нет основания.
2: Гэта быў палітычны аналітык Артём Шрайбман, які пракаментаваў імавернасць нападу Беларусі на Украіну. Еўразум.
1: Далей у праграме Еўразум.
2: Расійскі дрон пашкодзіў шматпавярховік у Румыніі. Чаго чакаць?
4: Гэта новы напрамак і новы накірунак эскалацыі.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паузы.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23-я година, 22-я у Польши.
3: Украина завочно судила Таисию Павалий. Россия активно умешивается у армянские выборы. Кватеру политэмигранта Евгена Вильского продали за аукциону.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берестя Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 29 травня 1961-го народилась Мелисса Этеридж, американская рок-спявачка, уладальница премий «Оскар» и «Грэмми», а так само змагар за правы сексуальных меньшостей. Складники яе поспеху, бескомпромиссная исповедальность текста, мелодичный фолк-рок и хрипловатый вокал. Дебютный альбом Мелиссы Этеридж, який вышел у 88-м годе, примусил критиков поравнать яе с такими классиками жанру, как Брус Спрингстин и Джон Меленкамп. У тым же годе она была упершиню запрошена выступить на церемонии уручения Грэмми. У наступные годы журналисты неспынно докучали спявачцы пытаннями об яе сексуальной ориентации, и она вырешилась на камин-аут, назвавший свой черговый альбом «Yes, I Am». На протягу первого года после релизу у 93-м диск был распродадены у США накладом у 6 миллионов особников и принес ей Грэмми как лепшей рок-вокалистцы. Выпущенная особным синглом песня «I'm the only one» стала, бодай, самым великим хитом за ее карьеру.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.